0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазайгоди» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетона прав». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
10: А что, в меня нельзя влюбиться?
11: Что, если ты узнаешь, кто я?
12: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
13: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
14: Что, понравилось быть человеком?
15: Человеком быть больно.
16: 6+.
17: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
18: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
19: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое на новом. Лирик. Без тебя.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 14 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 3, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет 14-й международный спортивный форум «Россия. Спортивная держава». Он соберет более 3000 участников, спортсменов, руководителей спортивных федераций, журналистов, представителей власти и бизнеса. Форум – это новые деловые связи, возможность обмена опытом с лучшими экспертами страны и мира. Здесь вырабатываются решения в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию спорта и повышение качества жизни россиян. Проведение форума в столице края подтверждает, что Красноярск – один из значимых спортивных центров страны.
2: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
9: Новое. Это мы.
10: Всем привет, это Джакалин.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
13: Это Эльвира Тен.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Всем привет, это группа «Астудио».
16: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
17: Это Ханна.
18: С вами Джиган.
19: Всем привет от группы «Пицца».
20: Слушай новое радио.
21: Привет всем, это Сергей Лазарев.
22: С вами Мария Краймбрэй.
23: С вами Тима Белорусский.
24: С вами Лена Темникова.
25: Мы группа «Би-2».
26: Новое.
27: С тобой Таня Нилетто.
28: Это «Звонки».
29: Всем привет, это Мэри Гуд.
30: Мегалибри и Мави.
31: Меня зовут Ёлка.
32: С вами Джонни.
33: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
34: Новое радио. Присоединяйся погромче.
35: Newradio.ru. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ – 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу» – Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: like a game. Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? Калина Долина. Жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик МОУ СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: в порту. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
2: Слышать мало, надо пробовать.
1: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
3: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
4: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
3: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Реклама.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин woman.ru 18+.
0: Новое радио.

0: настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
2: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

маслом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «СССР» Гутик Гаврилов. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК «Академик.рф».

0: like a game. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
3: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
2: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
5: Слышать мало, надо пробовать.
4: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
6: С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет 14-й международный спортивный форум «Россия. Спортивная держава». Он соберет более 3000 участников, спортсменов, руководителей спортивных федераций, журналистов, представителей власти и бизнеса. Форум – это новые деловые связи, возможность обмена опытом с лучшими экспертами страны и мира. Здесь вырабатываются решения в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию спорта и повышение качества жизни россиян. Проведение форума в столице края подтверждает, что Красноярск – один из значимых спортивных центров страны.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
9: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
10: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В 217-88-88.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
12: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
14: Новое это мы.
15: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
16: С вами Анет Сайс.
17: С вами Рамиль.
18: С вами группа Добро.
19: Всем привет, с вами Звонки.
20: Всем привет, это Артик Асти.
21: Это Филатов и Кэрос.
22: Это Сани СТ.
23: Это Сергей Лазарев.
24: Всем привет, меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, с вами Джонни.
14: Новое радио.
15: Новое радио.
14: Присоединяйся погромче.
15: Новое радио.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: С 15 октября в кино «Непристойное предложение». Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин woman.ru
3: 18+.
5: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 14 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 3, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота!
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены.

Нове радіо. Юрейдіо.ру. Хіти, хіти.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: И эфир содержит сцены идиотизма, поэтому не стоит его слушать никому. Стоит в целом. Но если вам нравится, когда плохо. А есть такие люди. Вот, если вы любите позитив, хорошее настроение с утра, то это, ребят, нам не по пути. Ну, как минимум до 8 часов, там уже более-менее. Так, надо продрать глаза, снять очки, еще по старой памяти в очках как-то ходится, кого я обманываю с утра. Темень хоть глаз кали, 14-й уже. Нормалек. 14 октября, все дела, какой день здесь, среда, ну и в остальных деталях давайте разбираться вместе, ой, когда проснемся. Что-то Дэвида Гетты в последнее время стало так много, и это хорошее дело, потому что он, как говорится, дай бог здоровья, красавчик. Добро пожаловать, ребят. Это новое радио, 1+1, вот это вот все.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. А ну, тильтану. Это Артем Райтраун. Привет. Давайте поприветствуем. Ребят,
2: здравствуйте.
1: А что вы не аплодируете?
2: Ну, кстати, да, что-то неприятно.
1: Что-то слабовато.
2: Я как-то привык, что меня с аплодисментами встречают.
1: Даже на ПВЗ. Ну, да. Это наш платиновый покупатель.
2: Да.
1: Ну и чего, как?
2: Да нормально. Ну как, а сегодня среда уже или что?
1: Да, я вот только что узнал.
2: Ура. Блин, я что-то вначале испугался, подумал, что вторник еще. Ну, я бы тогда расстроился.
1: Прям испугался. Сегодня что, вторник?
2: Ну, я испугался, да, потом такой, среда. Так это сейчас тык-мыка уже выходные.
1: Угу.
2: На этих-то выходных не было, а сейчас отдохну. Вот, я выходные проведу с пользой. Планирую, значит, спать и ничего не делать, и играть, и значит... О, пиццу надо сделать, точно! Пиццу же я хотел сделать на выходных. Пиццу.
1: Пиццу.
2: Угу, буду делать пиццу.
1: А что за пицца? Просто, зачем пицца?
2: Ну, пиццу захотел сделать.
1: Ну, хорошо, ладно.
2: Да, ну, заказные пиццы-то уже сколько можно есть, а хочется сделать пиццу. Вот так, сырным.
1: С сыром, да?
2: Ну, там, думаю, разное.
1: Ну, вот такой диалог первый сложился, ребят.
2: Ну, сделать одну с сыром, там, с овощами, вторую, там, какую-нибудь, там, я не знаю, там, с бекончиком какую-нибудь такую вот. Ну, короче, разные пиццы.
1: Понятно, понятно.
2: Люблю пиццы, вот.
1: Все, понял, понял.
2: Пицца вообще, круто.
1: Ну, в смысле, топ, да, вообще?
2: Ты че?
1: Реально, это отвал
2: даже,
1: башки.
2: Это даже, тут даже и не обсуждается вообще.
1: Рубрика «Тарантиновские диалоги» в 7 часов 10 минут утра по Москве.
2: Что вы хотели?
1: Дальше, что вы хотите? Да, я вас в 7 утра ровно предупредил, что будет. Ой, это новое радио. Я мог бы думать о тебе. Не, радио-то замечательное. Шоу-вопросы там, да, но радио само в целом.

0: ненавижу этот момент, когда кто-нибудь там что-нибудь узнает, там про вот там, что я утреннее шоу веду, вот именно утром, и вот и говорят, я в 7 утра включу, послушаю. Думаю, я прям реально говорю, не надо это, зачем? Я не для этого же вообще разговор затевался. Не надо включать еще в 7 утра. Ладно, наши слушатели, вот аудитория, они хотя бы привыкли, они уже знают, как бы, что тут ждать.
1: А кто сказал?
0: Ну, так? Всякие иногда там что-то там, ну, когда заходит разговор, что там, куда, чем занимаешь, там, ну, вот это там в 6 утра встаем, там, в 7 начинаем. Я завтра включу, послушаю. Сидите на, не надо ничего это слушать.
1: А, сейчас включили, послушаю, сейчас сканируют.
0: Сейчас, да, и вот как будто я уже, типа, обязан, как бы...
1: Обязан.
0: Что-то стараться. Перед своими-то что стараться? Вот ну они вот. Все уже знают, что ждать.
1: А правильно, а потому что любишь кому-нибудь рассказать другому, что ты на радио работаешь?
0: Не, ну а как, когда я не рассказываю никому, что я на радио работаю, я уже устал от этого. Когда люди спрашивают, ну а что я буду говорить? Что я дальнобойщик.
1: Да.
0: Но это ложь. Я не умею врать.
1: Да.
0: Я говорю, что я работаю с замечательным человеком, с классным парнем, Рома Емельянов. Вообще, вот такой парень.
1: Ну меня когда-нибудь спрашивают, чем занимаешься, я говорю, в компьютер играю, сплю.
0: Нет.
1: Да. Кем работаешь? Да там.
0: Не, когда начинается... Не, ну серьезно.
1: Да там, там-сям, тут немножко помаленько.
0: А еще бывает такое, типа, а какая радиостанция? Новое радио. Это человек, значит, слышал только про Европу Плюс и еще там два.
1: Да.
0: Это значит вообще мимо, да.
1: Так и есть. Поэтому, да, если только человек говорит, а вы не на радио работаете, тогда, еще можно. А так вот, а на каком? На новом.
0: Как называется? Ой, это первые лет 5 так было. Особенно, когда был проект молодой.

0: 91, новое радио, тут еще
1: да, я тут уже второй или сколько-то день пытаюсь хоть как-то себя развлечь чем-то на планшете. Раньше я тут чат читал.
0: А теперь немножечко не читаешь,
1: а да? Теперь не читаю чат. Чат читаю на телефоне, на планшете приходится читать хоть что-нибудь.
0: Не работает планшет.
1: Ну, там планшет-то работает.
0: Ну,
1: чат на планшете не работает.
0: Что-то почему-то не работает.
1: Да, ну и вот. И пытаюсь развлекаться хоть как-нибудь, хоть что-нибудь найти здесь интересное, а он пустой абсолютно. И я нашел сценарий Кирилла Калинина на финал музыкастинга с его пометками.
0: Угу.
1: Ты тут прям все записывал вообще. А ты сам писал это?
0: Конечно,
1: сам составлял?
0: Я же говорю, я сидел до пол первого, и мне они потом все снились.
1: То есть ты вот это вот... подожди, где это?
0: Они мне снились, все участники жюри музыкастинга, до музыкастинга, и потом, да, после того, как я эфир провел, они мне еще всю ночь снились потом. То есть я два раза во сне являлся Филатов с Кэросом.
1: А, то есть не Клава Кока, именно они?
0: Нет, к сожалению, нет.
1: Тут это, а судьи кто, как говорил Чацкий?
0: Да.
1: Вот это ты прям серьезно. Так, и тут прям с пометками. Ваня Аладин, 19 лет, в два раза младше меня. Это кошмар какой-то. Прямо написано, это кошмар какой-то.
0: У меня, я тебе больше скажу, у меня стихи, я стихи написал на членов жюри.
1: Реально?
0: И как я сейчас рад, что я не озвучил.
1: Давай зачитаем.
0: Я их зачитал начальству. Они говорят, класс. Ну, это я просто по приколу. Слава богу. Самое, что можно прочитать в эфире, это про Нилетто.
1: А остальное?
0: Да я, пожалуй, не буду.
1: Ну, давай. который точно
0: я
1: нельзя.
0: Просто сижу такой, готовлюсь к музыкастингу, и вдруг у меня муза, понимаешь, открылся портал.
1: Хотелось бы про Краймбрери.
0: Про Мари не было.
1: А-а-а.
0: Ты что, я... Вот про Нилетто, смотрите. Вместо чтения книжек с ночи до рассвета он качает бицепс. Даниил Нилетто.
1: Я тоже сразу про это подумал.
0: Я представил, как я это читаю во время эфира, и зная Даню Нилетто, гробовейшая тишина повисает.
1: В супер в тишину зашло бы. Подожди, а Игорь Николаев есть?
0: Не, у меня есть про Кэроса и про Клаву Коку еще.
1: Давай про Кэроса.
0: Ну, двое из ларца... Слегонца. Ну, такое короткое.
1: Ага.
0: Ну, сумасбродных слегонца. Но я там другое слово было.
1: А, матное? Ты хотел материться?
0: Ну, нет, я бы заменил. Это, короче. А. Потом, значит, у Клавы Коки Филипп Киркоров вел свадьбу. Такой стишок. Всем нам интересно, заплатила сколько Филу заведение свадьбы Клава Кока.
1: Ну, нет, ну это хорошо, это нормально.
0: Нет,
1: это прикольно.
0: Я еще про себя написал, но это совсем не эфирное.
1: Типа про себя?
0: Да, ну я тоже буду, конечно, я про все, да, ну про себя тоже. Это я вам скину, ребят, в чат.
1: Не, про Клаву Коку нормально.
0: Нормально? Вот, я не стал это все, я просто увидел ребят, их настрой, они очень серьезные все, и думаю, в другой раз.
1: Блин, ну надо про Игоря Николаева было. Ну
0: давай про Игоря Николаева сейчас придумаем.
1: Ну, сейчас прям.
0: Ты Игорь Николаев, ты и Игорь. И Николаев. Не, ну, сейчас музы нет, ребят, к сожалению.
1: Игорь и Николай.
0: Да. Ой.
1: Да.
0: Ладно, после паузы, наверное, вернемся.
1: Вернемся, может.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.
4: Выходное.
3: Музыка, трёп, шутки, гости, все это выходное.
4: Выходное.
2: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
4: Выходное.
3: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
5: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
6: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
5: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
7: Опа.
5: 6+.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник.
7: Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
11: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
13: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в «Новекс» минус 30% на все!
12: Вот это новости! Только 17 октября в «Новекс» минус 30% на все!
14: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
15: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит

сами. Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Так, ну что, у нас сегодня среда, и это пока что все из какой-то важной и интересной информации.
2: Нет, еще есть важная и интересная информация. Ну, «Факел» же обыграл вчера «Краснодар».
1: Да.
2: Это шокирующая история. Ну, в том плане не то, чтобы там «Факел» не может, но просто там, учитывая ситуацию, где «Краснодар» находится в таблице,
1: в чемпионате.
2: Ну, в топе он.
1: Да?
2: А «Факел» на последнем месте. Но это была игра кубковая.
1: Ага.
2: И в целом там у «Краснодара» проблем нет в кубке. Он там на первом месте, по-моему.
1: Угу.
2: А «Факел» на последнем был. Но теперь у «Факела» 4 очка. И там какие-то шансы еще есть.
1: А «Факел» основным составом играли?
2: Это я не смотрел, к сожалению, матч. Я
1: мне тоже вчера написали «Райдраун», спасибо, что не приехал в Краснодар.
2: Слушай, ну ты будешь талисманом в том плане, что ты не будешь же приезжать на игры. И все, ребята будут выигрывать.
1: Ну, кстати говоря, я нарвался потом на... Да, кстати, и можно за это платить мне. А если мне не платить, я тогда буду приезжать на игры смотреть.
2: Можешь шантажировать. Заплатите денежку, и я не приеду на матч.
1: Да, только шантажка.
2: Поздравляем, молодцы.
1: Я нарвался на статью, короче, есть какой-то фанатский паблик, видимо, про...
2: Так называемый футбол?
1: Нет, ну про «Факел» конкретно. И тут всякие новости про «Факел», аналитика, они там обсуждают что-то. Вот 10 тысяч подписчиков. А это... Извини меня, нормальное число. Я сразу делаю вывод, что паблик популярный в кругах. И вот тут вот, значит, аналитики Кембриджского университета объяснили факторы, ставшие причиной разгрома от «Локомотива». И вот, типа, в шуточной форме это все обсуждается. Там только потом, там на четвертом месте вратарская мистика, фактор третий злой рок от спонсора, фактор четвертый плохой матч-менеджмент и загадка Акселя Гнаппи. Первое место. Диджей-сет Артема Райтрауна.
2: Да ты что, было такое?
1: Да, вот. Казалось бы, при чем тут музыка? Но кембриджские светила доказывают. Причем приглашенный для разогрева публики диджей Артем Райтраун выдал сет, который, по данным электроэнцефалограмм, якобы снятых с игроков по трибунным помещениям, вызвал у футболистов состояние, близкое к медитативному трансу. Тяжелые басы и меланхоличные синтезаторные проигрыши вошли в резонанс с коллективным бессознательным команды. Вместо агрессии и спортивной злости игроки погрузились в философскую рефлексию. Ментальное состояние оказалось подорвано еще до стартового свистка. И дальше. Ну, понятно, это в шуточной форме. Ну и, короче, вот, типа, таким образом, разгром от «Локомотива» был не случайностью, а закономерным итогом совокупности факторов. От губительного диджей-сета до отсутствия Гнаппи и психологической поддержки.
2: То есть ты как бы добил, как бы там и так куча факторов, еще и вот этим всем накрыт.
1: С этого начиналось. И потом, как снежный ком, пошло-поехало. Стартовый состав там, который не всех устроил, ну и пошло. Нет, ну, конечно, у меня там любимое видео с этого матча, когда я кричу какие-то фамилии, кто-то это сбоку снимает, а сзади этого человека говорят, пусть кто-нибудь другой фамилию объявляет.
2: Кто-то сказал так?
1: Да. На стадионе. Ой, короче, ржак. Ребята, вообще, слушайте, я футболер. Я хотел сегодня в честь победы «Факела», а не опасный период над
2: поджечь себя?
1: Нет.
2: Да. Поджигаем ведущего в студии «Нового радио» в прямом эфире в честь победы «Факела».
1: Ну, как вы...
2: Бензин, Олег, вноси бензин.
1: Да где его сейчас? Ну и хотел это, в бомбере «Факел» прийти, но что-то он прохладный, честно говоря, его на кофту надо какую-то.
2: Ну ладно, в другой раз.
1: Да.

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосый шепелявый.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО. Есть это желание?
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он вообще захочет...
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама.
4: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
5: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
17: 18+.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
20: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
21: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
22: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
23: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
24: Новое радио. Ну что, детская минутка. Как бы вам того не хотелось, дети наши, все...
25: Эту песню я знаю.
24: Это «Фогель» и «Без игрушек». Песня называется «Ветерок».
25: «Ветерок».
24: Давайте слушать.

0: вот в стилистике группы НЛО песня. Ну, так мне показалось.
1: А у них же и его НЛО, там песня с этого проекта есть. Блин, вот иногда интересно так жизнь заворачивает. Ну, это песня с проекта, где я предыдущим был, «Сказки в дуэте» из цикла по классике, где там и Маликов ведущий и так далее. И так необычно, я вот зашел в группу по классике, ну, это там цикл всяких подкастов, и сверху, типа, в шапке ведущие этого проекта, и вот тут, типа, все люди, и вот Маликов и я.
0: Райт Раун и Маликов через запятую.
1: Да.
0: Ну, это круто.
1: Вообще в шапке.
0: Для Димы Маликова, я имею в виду.
1: Да, по классике 3 сезона, и вот тут Елена Кипер, я и Маликов. Причем Маликов вот тут вот.
2: С краешка там незаметно.
0: Ой, один из самых вообще любимых, ну, артистов понятно, но гостей в 1+1, это господин Маликов.
1: Маликов Лего.
0: Это просто вот, хочется вот его поставить вот так вот, и чтобы все смотрели, вот, как надо себя вести вообще и в любом месте, и на работе, на радио, на концертах. Такой, как... Я не знаю, ну он сын маминой подруги, по-любому, но вот как он каждый раз приходит, и он вот реально спрашивает у Артема, а кто вот сейчас вот там из рэперов там в тренде там, а вот какие сейчас, вы мне подсказываете, мне говорите, я прям очень интересуюсь, такой вообще мужик.
1: И еще, конечно, отдельный респект, что он тоже по мамкам, как и...
0: Да?
1: Как и
0: кто?
1: Как и, ну...
0: Ну, ну, а кто не по мамкам?
1: Ну, кто, да. То есть, вот это Маликов, он типа, ну, один из тех редких людей, кто вот может сказать, да твоя мама меня слушала, ясно, и это будет так и есть.
0: Абсолютная правда, да. То есть, пару поколений-то на нем выросло точно.
1: Конечно, конечно.
0: Как вот так бывает... Кто-то такой задиристый, кто-то там ершистый, ядовитый, а кто-то Маликов.
1: Кто-то Маликов. Такой спокойный, чисто такой, ребята.
0: Попало мне, хоть у тебя есть своя рубрика про новости, попала мне новость про соискание, про соискателей на всяких сайтах с вакансиями и про то, что бесит людей на этих сайтах с вакансиями. Ну, их не так много, мы примерно про один и тот же говорим. Вот формулировка... Какая, как ты думаешь, людей, когда они ищут работу, бесит больше всего по статистике, согласно опросу?
1: Их формулировка,
0: вот которую они читают вакансию, и там вот среди описания вакансии есть какие-то там категории, там типа, ну там зарплата, обязанности. Ну,
1: наверное, больше всех бесит формулировка «зарплата 0 рублей».
0: Да, это ты прав, да, зарплата по договоренности.
1: Да,
0: когда... почти 40% раздражает, это означает, что, скорее всего, ты будешь получать ни хрена.
1: Ни хрена, да, либо ни хрена, либо 80 миллиардов долларов, типа два варианта.
0: Ну, скорее первый. А вот что касается... коллектива больше всего людей бесит.
1: Дружелюбный коллектив.
0: Абсолютно верно. Дружный коллектив.
1: Дружный, да.
0: И формулировка «семья» раздражает.
1: Это сразу, это значит, никто там не дружный.
0: Я представляю Артема, который сидит на сайте вакансий, ну, так условно, и там видит формулировку «у нас дружный коллектив, семейная атмосфера».
1: Сразу минус.
0: Всего доброго.
1: Конечно.
0: А вот почему? Объясни мне, что настораживает?
1: Потому что, когда реально дружный коллектив, никто не будет говорить, писать, мы тут друзья вообще лучшие, вы чего?
0: Или, наверное, у этой вакансии особенно других и плюсов-то нет, когда люди ставят во главу угла дружность коллектива.
1: Особенно, знаешь, в таких компаниях любят вот эти тимбилдинги проводить обязательные, то есть...
0: Так, а давайте мы посмотрим тут... «Сумерки» все вместе.
1: Нет, ну там, я как понимаю, не обязательно было, но вот эти обязательные тимбилдинги, так, мы сейчас дружить будем, кто не придет, уволим всех, мы тут дружить сейчас собираемся.
0: Ну да, едем на какую-нибудь базу за город, там зовем ведущего, он проводит тимбилдинг, все там, ну-ка, а теперь подняли руки вверх и хлопаем, раз, два.
1: Да. Ну, а еще бесит, когда пишут, типа, вот эта вилка по зарплате, типа, 50-90. Пишите 50 сразу.
0: Давайте уж, правда.
1: Потому что 50-90 это всегда 50. Это никогда не 90. Пишите просто 50. Зачем вот эта вилка? Я понимаю, чтобы они, ты еще приходишь, и они тебе рассказывают. Так, ну у нас, смотрите, у нас зарплата будет 30 тысяч, но...
0: Но!
1: Но у нас есть ребята...
0: Которые
1: в прошлом месяце ребята закрыли там тройное.
0: Я так в одну транснациональную корпорацию уволился. Мне тоже этих ребят показывали. А потом я с этими ребятами поговорил. Они с синяками, они седые, там в 26 лет. И они, чтобы эти заработать деньги, там свое здоровье положили.
1: Видишь,
0: там,
1: тут у тебя все. Они хотя бы существовали.
0: Да, но они при этом с утра до вечера сидели на работе чуть ли не 6 из 7 дней, чтобы заработать сумму близкую к потолку. Вот это вот.
1: Нет, для меня сейчас это, конечно, как страшный сон. Я настолько уже разбаловался в нашем коллективе, что вот я, типа, попаду в обычный сейчас вот такой вот, где вот эти вот типы, сейчас я с ума там сойду.
0: А вот и цени, как говорится.
1: Okay, цени.
0: На
1: А и вы меня оцените.
0: Да тебя ценят, что ты. Так да тебя кого? Должно уже выперли бы коленкой под зад.
1: Это правда.
0: В другом-то коллективе с другим начальством.
1: Это правда.
0: Да и меня
1: да это
0: тоже.
1: Я бы их выпер, ясно,
0: да?
1: В другом коллективе.
0: Вот так вот, конечно.
1: Я бы пришел,
0: давай,
1: сказал,
0: Артём.
1: Они бы мне сказали, ага. Бесплатные печенье. Я бы сказал, запихайте печенье себе, вот, эти,
0: да.
1: Знаете.
0: Так бы ты и сказал, да.
1: Да. А потом я бы вот и еще вот так. Ага. Кулаком
0: вот так по столу прям.
1: Конечно. Ага. И они бы потом все бы с этой работы вот в коробках ушли, где у них фикус, да. И калькулятор.
0: Ага.
1: И все.
0: А потом прям. Ты просыпаешься.
1: Да, обоссанный.
0: Это новое радио.

0: прям качнула песня, хорошая, как попалось, старые добрые Моранди времена.
1: Попалось на днях видео, где мистер Бист приезжал в Узбекистан, и я такого испуганного мистера Биста не видел вообще никак. Ну, в смысле, его там чуть не порвали просто, реально. У него такой взгляд был. Даже когда Айшоу Спид в Китай ездил, и то у него не такой испуганный там взгляд был. Просто жесть вообще. Там бежали со всех сторон, его там чуть ли там не порвали. И он такой смотрел, думал, блин, ребята, что делать?
0: А почему ты про мистера Биста вспомнил?
1: Просто.
0: Пока Моранди играл.
1: Не знаю, просто.
0: Ну, я...
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 14 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 3, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1. ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: «Алюмстрой». Вот кто задает уровень комфорта.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: Новое радио. Юрадио.ру. Новое радио.
1: Подождите, я что-то тут нажал не туда куда-то, и что-то у меня опять все сломалось. Сейчас, одну секундочку. Мы послушаем сейчас певицу Максим с песней «Другая реальность», а потом деда «Ская минутка» будет.

Спасибо большое, Максим. Так, детская минутка. Дедская. Сегодня, 14 октября, дорогие друзья, день рождения у замечательного певца, телеведущего, актера Тимура Родригеза. Он в 79-м году в Пензе родился. Поздравляем. А в детской минутке Юй Роб.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Красноярске 12.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, да, ребята! Здравствуйте! Да. Всем привет, доброе утро. Салют 1+1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Короче, практически закольцевалась, закончилась уже история с наушниками моими, которые уехали в Сочи вместо меня. И уже почти они у меня.
3: Круто, поздравляю.
2: Короче, их нашло РЖД, спасибо большое. И спасибо большое, еще раз я лишний раз убедился, что... Хотя, как можно лишний раз убедиться в таком, что у нас самые лучшие слушатели? Вообще куча человек откликнулось, даже на почту нашей Жанне написали, которая призами занимается. Даже ей написали, что готовы вызваться помочь забрать эти наушники в Сочи, отправить там и так далее.
3: Да, был случай, когда человек написал Жанне нашей, что он готов пешком идти из Сочи, вот так вот на красной подушке нести Артему.
2: Да.
3: Просто, ну, чтобы, ну, о чем будут выходить из, дома?
2: Они просто были, значит, в Сочи, в камере хранения. Чтобы их оттуда забрать, надо приехать здесь, на вокзал, с паспортом оформить, чтобы их там отправили. Но, значит, на одно из сообщений, кто вызвался помочь, я откликнулся. Вчера откликнулся, и вчера же мне эти наушники уже показали. Вот наушники твои, типа, вот. И вчера же их еще и уже и на поезд посадили. Так что они уже едут, и вот этот бро, который предложил, он еще и их с поезда заберет.
3: Ой.
2: И привезет.
3: Ой. Вообще. Все ради того, чтобы Артем не ездил на вокзал, ничего там с паспортом не оформлял.
2: Ну почему?
3: А что теперь люди в Сочи в камере хранения, как они музыку будут там слушать?
2: Ну вот непонятно.
3: На громкой связи?
2: Придется так,
3: да. Ну пипец, извините.
2: Ну человек вот помочь, он говорит, у меня сын маленький слушает, он говорит, он и предложил помочь. Говорит, давай поможем.
3: И поколение вырастает на 1+1, какой самый замечательный. Я так понимаю, что наушники — это одна из самых частых потерь в поездах. Потому что они белые, они сливаются с этой... Как это называется слово? Посуда, что? Белье.
2: Постельное. Посуда.
3: Настолько мозг просто, как у птички, вот в 7 утра, в 8.
2: Да, я думаю, что там, да.
3: Это же самый главный страх, сразу хлопать себя по карманам, что паспорт на месте, что наушники, 500 раз проверяют.
2: Так, а у меня тут, знаешь, типа, я вышел с поезда, прочекал карманы и такой, типа, ну, походу, я наушники просто в рюкзак убрал, но семя сомнения закралось какое-то. Я приезжаю в гостиницу и понимаю, что ничего я не убрал в рюкзак. И я тут был на распутье на определенном, потому что поезд еще минут 30 должен был стоять, а я уже в гостинице. Mm-hmm. И я бы успел, по идее.
3: Но это надо выходить.
2: Ну нет, я бы успел. Ну, в смысле выходить? Надо было обратно ехать на вокзал.
3: Но тут еще одна важная деталь, которую мы упускаем, что спокойно эти наушники, которые стоят денег, доехали до точки, и их никто не взял по-любому. Их мог бы прикарманить кто угодно. И пассажиры, и там, ну, нерадивый проводник, условно. Но это не про нас, не про наши времена.
2: Не про наши.
3: Так здорово, что мы перестали в основном брать чужое.
2: Но там еще плюс повезло, что, по сути, там же как было, купе, чел снизу вышел, мы с двух верхних полок вышли, и там осталась одна бабушка. А наушники на верхней полке, на постельном белье. Я думаю, что когда проводнице надо было снять это постельное белье, она же увидела эти наушники. А бабушке они вряд ли нужны.
3: Ну, а бабушка... Нет, бабушки слушают все нормально из динамиков всегда. Да. Им наушники не нужны.
2: Она бы такая, это что такое? Какая-то там солонка. А это AirPods Pro, извините меня. Мне на день рождения их подарили слушатели.
3: Вдвойне?
2: Так я говорю, это вообще... А я, блин, потерял, дебил, без мозгов.

0: один плюс один.
1: Считаю праздники, которые сегодня, чтобы как-то оттолкнуться и тему придумать. И вот обратил внимание, что сегодня день Чак-Чака вообще-то.
2: Норриса, Норриса. А я не вижу, где Чак-Чак. А, вот, да,
1: конечно.
2: Но это узковато. Еще хуже тема, чем вообще бывали.
1: День медсестры скорой медицинской помощи. И вот именно медсестры, а медбраты сегодня не отмечают, а водитель скорой помощи. Ничего себе, человек, который там едет вообще там... В любую пробку заедет и объедет ее.
2: Ну, может,
1: и
2: даже оттолкнуться, типа, рассказывайте курьезные случаи, как вас увозили на скорике. Да, ребят, пишите в комментарии.
1: Причина, по которой последний раз вызывали скорую. Погнали, звоните. О, я, кстати, не помню, когда я вызывал.
2: А у нас такая, знаешь, психология, что обычно не мы вызываем в основном, а уже нам вызывают.
1: Да?
2: Мы вызываем, нам вызывают. Как это часто не совпадает?
1: А раньше я и сам вызывал.
2: Ты сам себя вызывал?
1: Бывало, да.
2: У нас как-то вот от бабушек осталось, что неудобно. Неудобно скорую. Вот. Когда уже прям совсем припрет уже край, ага. Тогда да.
1: Вот бабушки непонятное вообще, конечно, явление, потому что они как будто делятся на две категории. Бабушки, которые...
2: Ипохондрики,
1: да, не будем вызывать, да, не будем. А она уже все.
2: И ипохондрики.
1: И ипохондрики, которые чуть что, у нее сразу и горячий укол. 80 раз в день надо скорую вызвать, там, по любому поводу. И другая бабушка, которая, она уже все.
2: Ну, это у меня такие были. И вот куда это все привело? Вот это все. Сейчас, я таблеточку. Сейчас. Да. А там уже какой, уже куда?
1: Конечно.
2: Как-то не знаю, не хочется отвлекать. Пока скорая ездит, да? К этим людям, которых кольнуло, они все сразу же.
1: К другой бабушке, которая хочет отвлекать и нормально.
2: Да, вообще. Ну, таких меньше, мне кажется. Больше все-таки.
1: Надо позвать
2: деликатно.
1: Врача скорой помощи или водителя, или кого-то, кто связан с этим.
2: У нас же был.
1: Был, да?
2: Не, у нас был певец Гошу, который певец и на скорой, который работает.
1: Да?
2: Да, такой качок такой. Помнишь?
1: А, что-то было как
2: он
1: будто
2: бы, он рассказывал всякие там интересные, я за эфиром леденящие кровь истории. Он ведет свой блог, там тоже рассказывает. А там любой блок тех ребят, которые на скорой работают, там всегда интересно. Mm-hmm. Там всегда какие-то чудовищные истории, в основном начинающиеся с того, что тяжелое состояние у пациента, а его родственники просят снять обувь и надеть бахилы.
1: Да.
2: Потому что боятся, что ковер испачкать.
1: А кто ковер-то мыть будет?
2: Ну, с другой стороны, потом. Да. Водитель, что ли?
1: Конечно, ты что? Он наследит сейчас. А он, может быть, ходил там в прошлой квартире, где там вообще бациллы.
2: А это, по-моему, он рассказывал, как приехали, а там человек немножечко, мягко говоря, не в себе, и он там с ножом, что ли, угрожал им.
1: Да?
2: И закрыл дверь, да, они не могли выйти, и в итоге водитель...
1: Что-то тоже я помню.
2: Водитель заподозрил неладное, что их долго нет, и вызвал там то ли Росгвардию, то ли полицию, да, и их спасли от смерти. Вот такая классная работа,
1: жесть,
2: ребят.
1: Конечно, очень-очень такая, блин, мне кажется, нервная, потому что, ну, люди, которые заказывают скорую, они же уже измотаны, типа, своим плохим состоянием, болью какой-то или там болезнью. То есть они уже изначально не такие там, не идеально приветливые, как хотелось бы там, допустим, в такой ситуации.
2: Ну, когда человеку поэтому плохо, он раздражен.
1: Могут и наорать и так далее. Но я вот, допустим, я не знаю, я, когда мне плохо, я наоборот не раздраженный. Я такой, типа... Пожалуйста.
2: Наоборот.
1: Да, да, вот у меня...
2: У меня вот бобося, вот.
1: Да, а там просто... Кость торчит.
2: Нет, а там копье из глаза торчит.
1: Угу.
2: Ну что, тогда ждем какую-то
1: ждем,
2: тему.
1: Сейчас придумаем.
2: Да можно и про врачей поговорить. Че, почему нет? Почему не заострить внимание?
1: А на как реально, какую заказывали скорую последний раз? Вызывали. Заказывали.
2: Заказывали. Выходить, машинка подъехала. Это новое радио.

0: Да, кстати, ребят, вчера вот мы с Артемом там репостнули пару проектов в свои соцсети. Да. Один из них, проект нового радио, называется «Чей трек». Я первый раз посмотрел, потому что я на себя на экране не люблю смотреть, мне не нравится. Но правда весело. Ну, как минимум весело. Там была у нас Анастасия Волочкова.
1: Да.
0: Это типа настолка музыкальная. И вот там четыре ведущих нового радио и гость. Вот. И Настя Волочкова, кстати, классно выступила. Было смешно, пару смешных шуток, хохоташки всякие разные.
1: Да, нормально было.
0: Так что посмотрите
1: весело.
0: Там, перейдите там на ютубчик, где вам удобно, в ВК. Я бы так не советовал, если бы было отстойно. А там прям реально прикольно. Угу. Ну что, уйдем пока?
1: Да-да-да, пока
0: уйдем.
1: Да.
0: Так, вот наших гостей предлагаю послушать сегодня.
1: Давай.
0: Третье, да. А когда придет, тогда другую какую-нибудь послушаю.
2: На новом. Третье. Я тебе не верю.

0: стеклом. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «ССК Бутиковарим». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет 14-й международный спортивный форум «Россия. Спортивная держава». Он соберет более 3000 участников, спортсменов, руководителей спортивных федераций, журналистов, представителей власти и бизнеса. Форум – это новые деловые связи, возможность обмена опытом с лучшими экспертами страны и мира. Здесь вырабатываются решения в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», направленной на популяризацию спорта и повышение качества жизни россиян. Проведение форума в столице края подтверждает, что Красноярск – один из значимых спортивных центров страны.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Калинин и Райтраун, здравствуйте. Это среда, 14 декабря, и время все, говорить есть. О чем-то важном.
3: Есть тема.
2: Но на сегодняшний день.
3: Да, есть тема. Зачитайте, пожалуйста.
2: Здорово, ребята. На связи один плюс, впрочем, как и в любой другой день в это время, ну, кроме выходных. Ну, то есть, не было такого, что мы такие, всем привет, а тут в итоге Дима Лапиков. Ну, хотя такое тоже, конечно, может быть, но пока такого не было. Так что, если вы читаете пост, и там нет фраз «мы» или «не мы», или нет, допустим, кружочка с темнокожей девушкой, или нет, допустим, фразы «привет, на связи Дима и Макс», «демон и андроид».
3: Да-да-да.
2: И с вероятностью 99% это именно один плюс один. Вот. Короче, понятно, объяснил. Короче, поняли, если
3: да.
2: там кружочка нет, если там вот «Привет, Дима и Макс» не написано, то это вот мы.
3: «Привет, значит, Дима и Маликов».
2: Обсуждаем сегодня вот что. Закончили 9-й сезон музыкастинга, вчера приходил победитель, классный парень. И многие сходятся во мнении, что в конкурсах очень тяжело участвовать, потому что ты там что-то приходишь с душой, а тебя там судят типы всякие, короче. И это тяжело. И вот вопрос. Участвовали ли вы в каких-нибудь конкурсах, где вас судил кто-то? Короче, такая тема чисто наскоряк, погнали.
3: Ну, такая тема, да, хочется...
2: Я обсудить. Участвовал в конкурсе, не в музыкальном, а в педагогическом.
3: О, расскажи.
2: Я не сам вызвался, меня заставили на факультете. Был такой конкурс, моя профессия учитель. Среди студентов педагогического вуза нашего с разных факультетов. Я говорю, да я тупой. Они говорят, да нет, ты молодец. Все, и, короче, нужно было подготовиться и провести несколько уроков в незнакомой тебе школе. Это на 5-м курсе.
3: Да.
2: Я поехал, и я вел уроки перед членами высокого жюри. Вот. Вел уроки английского, по-моему, и литературы. Mm-hmm. Вот. И еще потом был творческий конкурс. Там надо было что-то там сделать. Я там песню какую-то пел под гитару, которую я сочинил там, или что-то такое про детей, там чего-то такое. Вот. И так все аплодировали мне, и вроде сказали хороший урок. В общем, и из всех факультетов я занял последнее место.
3: Реально?
2: Нахрен, да.
3: Офигеть.
2: Я такая была вообще потеря.
3: Насколько ты загнался после этого потом?
2: Ну, было очень... Во-первых, было очень страшно. Это был... Ну, урок, там все сидят, смотрят. Вообще, я не завидую людям, которые на конкурсах участвуют, ну, выдвигают свою кандидатуру. Но я-то и не выдвигал, они по своей воле. Mm-hmm. Поэтому пусть мучаются. Но по своей воле пошел на конкурс, будь готов к хейту, к критике, что тебя там носить на руках.
3: А много молодых артистов, у них вся карьера, это конкурсы сплошные. Они на этот песенный конкурс, на другой, на третий, на четвертый, на пятый, на десятый.
2: И вот даже
3: во всех проектах.
2: По музыкастингу судя, как бы они ни говорили, что да я все нормально воспринимаю, это уже победа, столько приятных слов мне сказали.
3: Да, это не так,
2: и я видел эти лица ребят, которые уходили после полуфиналов, конечно. После финала уж тем более, они чернее тучи, а многие не просто типа себя винят, а многие прям видно в глазах, что вы нифига не понимаете, я крутой музыкант.
3: Ну, конечно.
2: Вы все тупорылые вообще, ничего не шарите в музыке.
3: Да.
2: И вот, ну как вот быть?
3: И, может быть, некоторые из них и имеют право так считать, потому что, ну, если ты так не считаешь, то, ну, не знаю.
2: Ну может
3: Мне
2: быть.
3: Мне кажется, так тоже надо считать в какой-то момент.
2: Мне просто не близка вот эта философия «я крутой, я лучше всех, вы не шарите», поэтому мне непонятно. Но это мои проблемы.
3: Это, смотри, ну, а если ты так не считаешь... Ну, короче, надо баланс. У тебя должен быть баланс адекватной оценки себя, но при этом ты должен еще и отдавать себе отчет, что ты крутой. И я хочу, чтобы каждый человек себе, не только
2: спасибо,
3: те, которые
2: Артём,
3: в конкурсах
2: спасибо.
3: Выступают, отдавали отчет себе, что я крутой. Я, даже если лох полный, все равно в какой-то момент ты должен вот так вот посмотреть на себя и сказать, я крутой. И все, ясно?
2: Все, я запомнил.
3: Да.
2: Как надо к зеркалу подойти и говорить,
3: ты можешь...
2: я крутой.
3: Да, штаны снимаешь.
2: Тогда не получится. Короче, пишите, участвовали ли в когда-нибудь каких-нибудь соревнованиях, лажали там или наоборот забирали первое место. И как вас критиковали, как на вас это повлияло, как это сформировало

0: 1 плюс 1.
1: Я вот сейчас подумал, а в каких я местах выступал, где меня надо было судить, и потом понял, что я же всю жизнь в этих батлах, ну, как всю жизнь, там, сколько-то лет, и там тебя тоже судят, но там у тебя почему-то нет ощущения, что ты выходишь, типа, показываешь какие-то фокусы, и тебя потом оценивают. Нет, хотя тоже судьи есть, но там как будто ты больше к этому как к спорту относишься. То есть, типа, понял, как к боксу или к чему-то. Ты же когда в боксе выступаешь...
2: Ну, где есть критерии. В боксе есть критерии какие-то четкие достаточно.
1: Ну, да.
2: Как в футболе правила.
1: Да и в батлах в целом. Но все равно так или иначе субъективизм. То есть как конкурс красоты выходят вот. Или там бодибилдинг. Есть какие-то... Но это все равно как-то... Не знаю, какая-то субъективная история. Но я вспомнил, что я же подавался на кастинг второй сезон шоу «Песни» на ТНТ.
2: Да
1: я тогда что-то сидел, думал, это мы еще на студии 21, я когда работал, говорю, давайте приколимся, подадим. Что-то я какой-то быстро там текст написал и пошел сразу. Ну и вот. И вот там вот у меня было ощущение, что я вот этот баттерс, который на сцене и сейчас обоссытся. Я, то есть, там даже первый отбор не прошел. Ну, понятное дело, потому что там я и не старался, в общем. Но вот там было ощущение, что я какой-то такой просто амеба, лох. А с одной стороны, на батлах у меня такое же должно было быть ощущение. Но там почему-то не было. Там как будто как спорт больше. Вот. Так что да, это тяжело. Это правда тяжело. Действительно.
2: Ну, если уж даже для райт-рауна тяжело, то представляю.
1: А я тогда зеленый человека. Был еще. Видишь, я тогда еще был не на опыте. Сейчас-то я бы пришел вот так бы сказал. Так. Вы, короче, тут все вообще ничего не шарите, не знаете.
2: Ну, вот из того, что написали вот наши слушатели, наша аудитория, ядро, костяк, вот основа, да, наших слушателей, участвовал в конкурсе «Пивной барон», город Геленджик.
1: «Пивной барон»?
2: Ну, я примерно представляю, в чем смысл этого конкурса. Там побеждает тот, кто выпьет больше всего пивоса, скорее
1: и
2: всего.
1: И там это, как его, и там у них легенда этого шоу, ой, этого конкурса «Пивной барон», это Кирилл Калинин, человек, которого никто не может побить рекорд, у него такой пояс,
2: да,
1: железный.
2: Он там на стене висит в этой, в рамочке такой.
1: И на каждый раз он приходит на финал с этим поясом вот так через плечо. Типа, что кто-то у него заберет, но
2: да,
1: никто
2: и,
1: не может.
2: И у этого человека от него пахнет чесночными гренками. И вот челка у него такая потная вот так вот. Он типа, сосунки, да, давайте, да. Батя в здании, попробуйте победить. Ну и что, вы победили-то в этом конкурсе или нет? Где все пили безалкогольное пиво, разумеется.
1: Участвовала в феврале 2025 года в конкурсе «Женщина года» в Питере. Получила сертификат номинанта, но победили там все свои, жаль, но было интересно. Зато осенью того же года стала «Человеком года». Насыщенный был год, ничего себе. То есть она в конкурсе «Женщина года» не победила, а в конкурсе «Человек года» победила.
2: Господи,
1: так какие, это еще, слушайте, же серьезнее.
2: Какие-то очень сильно громкие названия для конкурсов. «Человек года».
1: Ну, это, наверное, знаешь, «Человек года» по мнению компании нашей, вот где там не такой, что «Человек года».
2: Вселенной уж тогда.
1: Ну, да.
2: Я «Человек года».
1: Наверное, за пределами этого здания никто не знал, что там конкурс «Человек года» проводится.
2: Давайте,
1: но
2: напишите,
1: нет?
2: Вспоминайте. А то тут куча приколистов в чате, которые вместо работы тут шутки пытаются писать. Вы по теме что-нибудь напишите. Интересно, чтобы было что озвучить.
1: 2006 год. Чемпионат России по латте-арт. Нужно за 10 минут приготовить эспрессо, капучино и авторский напиток с микрофоном, комментировать свои действия, что-то пошутить. И вот ты лучший бариста в своем городе с очередями в 30 человек по утрам. А на чемпе снобы с забитыми вкусовыми рецепторами после 20-й чашки говорят тебе, что такое себе и вообще не то. Но 4-е место дали из 30. А, короче, он типа лучший бариста там был, что у него там огромная народная любовь. А вот эти снобы, которые пришли, они не оценили, судьи.
2: Вот так вот, короче, да. Обсуждаем ваши победы, поражения. И чё, как вы к критике относитесь? Интересно,
1: да.
2: Чужое мнение.
0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке, мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. Плюс.
4: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Стильно.
4: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17.00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
6: 16+. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новое радио.

0: очков. Был кружок, дети там занимались несколько лет, но одну девочку, в общем, она заболела, и меня просто ее попросили заменить. Ага. Вот, спрашивала на соревнованиях, как правильно держать винтовку, как стрелять, еще и без очков. Короче, заняла второе место.
1: В школе соревнования по стрельбе?
0: Кружок, да.
1: А.
0: Да, у нас в институте был такой по стрельбе. Да,
1: а ну, ты там... ходил на него?
0: Нет, Диман ходил.
1: А почему ты не ходил?
0: Я стрелял глазами в этот момент.
1: Ничего себе, это бесплатно можно пострелять?
0: Ну да, время пострелять, между нами пальба. Вот, хтуш, из-за этого. Ну как в тире вот эти вот.
1: А, я
0: потом,
1: ходил.
0: Потом чел пишет, что он участвовал в соревнованиях по самбо. Или чел, или кто это, парень, или девушка, девушка, наверное. Но в моей весовой категории не было спортсмена, предложили мне, а я вообще танцор. В итоге первое место.
1: Ничего себе.
0: А что, прям танцы и самбо это прям рядом, что ли?
1: Ну, капоэра, это знаешь, когда там вот так вот.
0: Да. Когда типа, когда тебя грабят, а ты занимался капоэрой.
1: Да-да-да, и ты там начинаешь, как Эдди Гордо из Текена, вот это вот. Но капоэра, кстати, нормальная тема. Я помню, давно-давно очень видео было на телефонах, тоже его, по-моему, еще по 3GP видео по экпорту передавало, когда боец капоэру против русский арамейский рукопашный бой. Он там вот так вот танцует, там начинает. Ну, красиво действительно было. А этот просто подходит, ему в рожу сунул один раз, а тот упал просто.
0: А просто против ударов таблет ничего не выстоит, как бы тут проверено годами. 8495-232-1632. Давайте, звоните, ребят, рассказ свои смешные курьезные.
1: А у тебя кто любимый был герой в Текене?
0: А я не играл.
1: Не играл?
0: Не, я в Mortal Kombat как вот появился в 95-м году, так и все, да? Больше я себя не помню. Я за Sub-Zero там всех там выносил жестко. Mm. Так, как ну обычно, ладно. Телефон у нас...
1: И Street Fighter тоже не играл?
0: Нет, не нравилось. Mortal Kombat, ну все, прикинь, на сей, когда появился Mortal Kombat, это как в кино, ты начал после Dendy, после этих всех игр, офигеть можно было.
1: Mm-hmm. Ну, у меня сразу Sega была просто, поэтому...
0: Ну, ты родился позже, давай,
1: да,
0: не
1: это
0: болтай.
1: Правда, это
0: алло,
1: правда.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
2: Алло, привет, доброе утро.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, рассказывай, участвовал ли когда-нибудь, что где тебя судили?
0: На суде был?
1: Да.
2: Участвовал в конкурсе у нас внутри компании, я работаю в коммерческой федеральной компании, был конкурс «Открытый микрофон».
1: Ну.
2: И там... Да, да, ну мы там, ну какая концепция, ты берешь интервью у топ-менеджера и решили среди регионов выбирать, я сам не из Москвы,
1: Вот,
2: и это шоу было конкретно в Москве, и да, я приезжал, прошел кастинг, было сумасшедше волнительно, но я воспользовался вашим советом, который вы давали когда-то.
1: Снимать штаны сразу?
2: Нет.
0: Сказать
2: нет,
0: аудитории нет. Здорово, короче, придурки, я крутой. Ну да. Давай, какой совет, интересно же.
1: Давай, какой мы давали совет?
2: Пару месяцев назад я слушал ваш эфир, и Артем, ты, кажется, сказал, что не нужно никогда из себя кого-то строить, просто будь собой.
1: Ну, не
2: это
1: знаю,
2: банальный тупой совет, но он реально помог. То есть, ну, я не стал переигрывать, благодаря этому совету, строить из себя кого-то и... Получилось так, что меня взяли, я провел это шоу.
0: Ты провел интервью, да, с топ-менеджером?
2: Да, да, да, там у нас была тема ИИ, я брал интервью топ-менеджера сотовой компании.
0: Ну, круто.
1: Ничего
0: интервью
1: себе.
0: Это сложнейший жанр, но если ты к нему, конечно, наверное, подготовился достойно, поэтому все получилось.
2: Да, я был 100%. Я выучил, но говорю, что вот ваш совет очень сильно помог.
1: Ну ты смотри,
2: я вам
1: очень благодарен. Спасибо тебе, что оценил, но тут я вот хочу поправку внести в этот совет. Нужно быть собой, только если ты не лох изначально, типа, если ты изначально...
0: Если ты лошара, то
1: да, если ты лошара вообще.
0: Ну, прикинь, человек...
2: Тогда это не сказал.
0: Брал интервью у топ-менеджера, а представлял тебя, Артем.
1: Вообще, слушай, круто, молодец. Спасибо тебе большое за то, что воспользовался советом.
0: Молодец, молодец. Давайте еще 8495-232-1632. Вот хоть какая-то польза, оказывается, от нашей радио. Передач, да?
1: Человек брал интервью от топ-менеджера сотовой компании. Вообще. А он не хочет спросить, куда там это, когда...
0: Алло.
1: За Бугорище.
0: Здравствуйте, когда тариф джинс вернут.
1: Алло, привет.
0: Откуда ты и как тебя зовут?
1: Алло. Пропал человечек.
3: Кто-то
1: сорвался.
3: Потерял свой шанс только что.
1: Эх.
3: Миллион попыток и все в урну. Дозванивался.
1: Миллион попыток и Simple Dimple-ков.
0: Ну, смешно.
1: Ну да.
0: Алло, здравствуйте.
1: Алло, привет.
4: Здорово.
1: О, да.
0: Говори, давай.
1: Хочется ему сказать, здорово, коль не шутишь.
0: Ну, говори.
4: Привет, меня зовут Леня Ижевск.
1: Леня, рассказывай, судил тебя когда-нибудь кто-то
0: на конкурсе? Или, может, ты кого-нибудь судил, судя по тому, как ты говоришь, я думаю, ты мог бы быть.
4: Нет, я был спортсменом, был только на соревнованиях, соответственно, меня судили.
1: На соревнованиях каких?
4: По карате.
1: О, ты вот этот чел, который в 90-х ходил на карате и все-таки доходил, а не то, что его там побили, и он потом на художественную гимнастику пошел.
0: Ты что такой смешливый?
1: Ну там всегда так было.
0: Отбили голову, видимо.
1: На карате кого-нибудь, в детстве все ходили на карате, а кого сильно били, они потом на гимнастику ходили. И что?
0: Ну, Лёнь, да рассказывай поподробнее.
1: Какой у тебя пояс?
0: Ты носовал там всем пояс черный. Давай, рассказывай.
4: Нет, к сожалению, дошел только до коричневого пояса.
0: А потом что?
4: Стал чемпионом России, а потом денег все, нету в семье денег, чтобы спонсировать все это.
0: Слушай, а сколько? А что, нужны бабки большие, да, для того, чтобы карате заниматься?
4: Ну, сразу, конечно.
1: Сразу, ну, конечно, кимоно сколько стоит? Ты же не можешь в мамином халате.
0: Ну, кимоно вроде один раз купил. Там на логистику, наверное, денег много уходит. На что вот в основном?
4: Именно, на логистику в основном.
1: Подожди, а ты чемпион России по карате?
4: Угу.
1: Офигеть, а можешь сейчас что-то показать нам?
0: Покажи карате, приемчик, да, какой-нибудь.
4: Уже показал, видите?
1: Ну да.
0: Это как называется прием?
4: Баваши гири.
0: Слушай, что? А вы же там, а разве не сопровождаете это звуками там «ся», там, да, типа «не», там «кия» вот таким?
4: Во, все,
0: во.
4: Я вообще в шоке, что я дозвонился.
0: Да мы сами в шоке. Мы хотим с тобой дружить. Нам чемпионы России по карате нужны, друзья.
1: Конечно, конечно.
0: В Ижевск мы когда приедем, мы просто будем вот так ходить. Ты сюда иди, ты.
1: Подожди, давай представим вот такой, давай представим, смоделируем с тобой ситуацию. Ты чемпион России по карате, а у меня перцовка.
4: Угу.
1: Что делаем?
4: Я проиграл, получается.
0: Слушай, а можешь меня бросить? Это самое.
4: А с учетом того,
1: что он что, твоя девушка, что ли?
4: У меня тоже есть перцовка.
0: Лёнь, можешь меня бросить сейчас в прямом эфире, вот? Как приемчиком каким? Давай.
4: Я вас бросаю.
0: А, блин, больно!
1: Он бросил трубку.
0: Он реально бросил трубку.
1: Кстати, вот он сейчас сказал.
0: Он реально крутой.
1: Молодец. И с юмором. Чемпион России по карате. Я сейчас вспомнил такую историю, что у нас вообще-то из России сумоист. Блин, я не помню, как его зовут, но он мне в рилсах попадался часто. Он был самый тяжелый вообще, по-моему, за всю историю сумо боец. И вот он у нас из России. Вот ты его включаешь, он такой добрый, и ты понимаешь, что его лучше все равно не злить, конечно. Но он очень добрый, и он там выступал, и в Японии у него там есть какое-то даже вот имя сумоистское. Ну, короче, вот он прям сумоист. Я не знаю, сейчас выступает он или нет, но он вот был одно время самым тяжелым сумоистом.
0: Иногда трудно закончить предложение.
1: Типа 300 кг, что ли, он весил, что-то вроде того, 290. Ты прикинь, ты 290 кг весишь, и тебе надо еще типа дико спортом заниматься в этот момент. Не сидеть просто, а прям заниматься спортом. Офигеть.
5: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
0: Так. Поехали.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 14 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 3, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
8: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.

0: и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
1: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
2: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
1: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер».
3: Слушай,

0: Следует ознакомиться с рисками. 10.2026 года. 18+.
1: В Красноярске час дня.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Вот мы в прошлом часе закончили, значит, сейчас говорили про нашего борца Сумо. И вот тут слушатели написали: Анатолий Михаханов, в скобочках, Орора Сатоси. Ну, то есть, типа, там надо выбрать какое-то имя себе.
3: Интересно, что это означает, Орора Сатоси?
2: Ну, там что-то, типа, такое, знаешь...
3: Человек-гора, наверное, что-нибудь такое.
2: Ну, там что-то, знаешь, они, вот это вот там, что-нибудь, цветок там...
3: Да, или парящий сокол.
2: Ну, какой-то. Типа того, да. Самый тяжелый борец сумо, его максимальный вес достигал 292,5 килограмма. Родился 26 апреля 83 года в Бурятии. В 99 году начал заниматься сумо в Японии, где стал профессиональным борцом. В 18 году завершил карьеру и вернулся в Бурятию. Ты просто реально представь, 300...
3: Бурятия вот... стала чуть тяжелее чуть-чуть, да?
2: Ты когда 105 весил, ты уже... Кстати, Кирилл сбросил 5 килограмм. Ты теперь сотку весишь, да, где-то?
3: А, все еще нет? Ты недооцениваешь, сколько у меня было после отпуска.
2: Все еще нет?
3: После отпуска у меня было ого-го.
2: Да?
3: Я уже до критическую отметку переехал.
2: Блин...
3: Нет, сейчас уже стал видеть.
2: Ну, там нормально. Не, я сейчас пока набираю, чтобы зимой было чем заниматься.
3: А то холодно же.
2: Пока шоколадки, пицца, я сейчас ни в чем себе не отказываю.
3: А еще, как назло, шоколадок понадарили, полный бакалейный отдел, шоколадков, чипсков.
2: Вот, а я еще взял себе за моду чипсы, у меня же каждый день теперь практически перед сном, плюс мороженка. Ну, чипсы не каждый день, но мороженка каждый день. Я вот без мороженки
3: не могу заснуть. Ну, чипсы не каждый день, потому что ты следишь все-таки за своим здоровьем, поэтому не каждый день перед сном чипсы.
2: Да, а мороженку обязательно.
3: Ты что, мой желудок не помойка, не каждый день.
2: Нет. Ты что, мало того, еще я тебе больше...

0: развлечь чем-то, да?
1: Конечно. Причем прикольно, когда ты занимаешься, смотреть на того, кто как занимается.
0: Ой, ребят, я не знаю, как вы любите вот спортом заниматься. Как же это круто втачивать перед сном чипсейра в кровати, пиццулю вточить в одно рыло. Как же это здорово. Как же ради этого стоит жить. Не, салатик овощной тоже вкусно.
1: Нормально.
0: Разочек.
1: Да. Ну вот спорт — моя жизнь, например.
0: Да?
1: Особенно Воронежский факел.
0: Еще две недели назад Артем чуть ли не знал о существовании этого клуба.
1: Ну вообще-то да.
0: Теперь все, с детства.
1: Я с детства, это моя жизнь, если что, так что... А что тут добавишь?
0: А мы так долго болтаем, потому что ты не знаешь, какую песню поставить?
1: Да.
0: Спасибо.

Что-то меня так раскачало, честно говоря, круто. И вообще настроение в целом нормальное. И поэтому я вот сейчас буквально принял решение в среду, что, наверное, в пятницу позову своих дружочков, диджея Валеру Destination и диджея Любовь. Для диджей-сета они, конечно, теперь на расхват, но я думаю, время найду, чтобы забежать к нам в шоу 1+1.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Вот написали, у природы нет плохой погоды. Ну, конечно, нету. А что сейчас там тогда? Вот там.
2: Нормально, кстати, еще более-менее тепло. Да? Пойдет. Плохая погода, когда твой снег любименький выпадет.
1: О, отвратный вот я этот. Прочитал как раз новость, что отвратительную новость, что, говорят, зима будет теплой как или раз. Даже бесснежной вообще. Но бесснежная — это не значит, что вообще снега не будет. Это он просто будет выпадать и сразу таять. Скорее всего. А лучше уж, когда навалится снег вот так вот и... Угу. А ты переезжай ближе к лесу. Там вообще, знаешь, как красиво, когда снег. Вот все вот деревья, все елки, вот это оно все в снегу. И Новый год, и вот так... Let it snow. Поеду в магазин, в большой такой торговый центр. Ну, типа, ну, назовем его, допустим... Мой дом. Или там... Вот поеду. А там все новогоднее, и я буду вот шарики эти покупать. Новогодние, всяких Дедов Морозов там и прочее. Ну, короче, вообще, Новый год скорее бы.
2: Да. Не могу поддержать тебя ничем, ни комментарием, ни одобрением.
1: А ты елку-то выбросил в итоге?
2: Нет, зачем? Елка у меня.
1: Реально, до сих пор стоит.
2: Елка достоит до Нового года.
1: Это рекордсмен.
2: Потом выброшу.
1: Реально рекордсмен.
2: Я надеюсь, я единственный, по крайней мере, в своем районе или в своем административном округе, у кого елка до сих пор, горжусь.
1: Я в целом не знаю ни одного человека, который до ноября елку оставляет.
2: Это иду на рекорд.
1: Так уже это уже рекорд. Мне кажется, это уже в июне
2: вот
1: уже
2: так,
1: был рекорд.
2: Завидуйте. Хочу войти в историю хоть чем-то.
1: Ну, это... Объявишь?
2: О, новости. Из студии Артем Селиванченко.
1: Смотрители за пингвинами с зарплатой в 230 тысяч рублей ищут в Антарктиде. Я, кажется, знаю, чем я буду заниматься. Смотреть на пингвинов. В исследовательский центр Антарктиды ищут волонтеров, которые будут считать пингвинов за 2500 евро. Вообще-то волонтер предполагает бесплатно, но тут заплатят в месяц. Вся работа будет длиться 5 месяцев с включенным трехразовым питанием, проживанием и трансфером. Вот это вот я понимаю. 230 тысяч рублей еще там заплатят, еще покормят и еще довезут в Антарктиду. И ты прикинь, какой это кейс крутой. Потом спросят, чем ты занимался в жизни. Да я 5 месяцев за пингвинами смотрел.
2: Ну, говорят, что вот это еще была история, все смеялись, про переворачивателя дельфинов, что говорят, что
1: пингвинов.
2: Это реально... Ой, пингвинов, да. Если уже переворачиваешь дельфинов, там ему уже не важно.
1: Да.
2: Что прям там действительно такая должность есть. Да. И кто-то должен этим заниматься.
1: Да.
2: И круто, и там зарабатывают деньги. Ну, потому что условия, там же холодно.
1: Так и пингвина, а как он перевернется? Я вам больше скажу. Я вот летом, нет-нет, ходил, жуков переворачивал. Ну, в смысле, если я видел, что жук перевернутый...
2: Ходил, жуков переворачивал.
1: Но я не специально ради этого выходил на улицу.
2: Не, специально.
1: Но вот я помню в июле или когда там... Странно было, но в июле у меня у подъезда был майский жук на спине. Лежал, и вот он вот брыкался. И я понимал, что кто, если не я? И я перевернул его, сказал, бро, беги, реально. Беги, у тебя там дела. Тем более у майского жука жизнь короткая. Он несколько лет готовится для того, чтобы просто месяц полетать. Мне стало очень жалко его. И я слежу, перевернутый, я всегда его переверну, я никогда мимо не пройду.
2: Респект таким парням.
1: Потому что у жука тоже семья, дети, извините меня. Так, такая новость. В США начали продавать лосося, напечатанного на 3D принтере. В нем буквально 0% рыбы, но это не значит, что он из пластика и вот с этими полосочками, знаете. Нет, вместо нее используются растительные компоненты для имитации вкуса и текстуры настоящего лосося. Данную СМИ загружает 3D принтер, который печатает небольшие порции пищевой массы. Короче, напечатанная
2: еда. Это, короче, принтер, который хавчик печатает, да? Уже появился. Блин, это круто. То есть можно не готовить, напечатал себе печеночный торт и кайфуешь. Просто ингредиенты загрузить нужно.
1: Да, но, наверное, я не знаю, будет ли там печенка из этого. Мне кажется, там какой-то используется состав все-таки, там из какой-нибудь там сои или из чего, что-то, что, чем можно напечатать. Ну, в целом прикольно, да. То есть можно как там в Футураме взял, напечатал себе еду, и она
2: выехала. И как «Назад в будущее», помнишь, дегидрировать пиццу, когда они маленькую какую-то штучку клали в этот специальный аппарат, вот так вот, и она уже большая.
1: Да?
2: Ты отлично дегидрируешь пиццу. Да.
1: Так, есть еще вот такая вот новость. Как вы думаете, что вот это такое?
2: Это новая песня Стаса Михайлова.
1: Почти.
2: Я сразу узнаю.
1: Почти. Немножко оккультуримся. Сейчас мы послушаем немножко, а я вам потом скажу, что это. Нет вариантов.
2: Ну, музыка средневековая.
1: Робот сочинил симфонию.
2: Ну,
1: все, теперь все, как тебе такое, Уилл Смит? Короче, реально, вот какая-то типа нейросеть или что-то написала целый симфонический концерт, который 60% слушателей посчитали реальным. Тебе тоже он показался настоящим?
2: Короче, да? Айзек Азимов немножечко сейчас расстроен был, вот. Да, потому что как бы робот все-таки смог написать симфонию.
1: Да, так и еще и тут написано самое смешное, даже произведение Вивальди люди расценили как ИИ, а вот это вот как настоящее. Так что все, Уилл Смит. Но я обожаю, честно говоря, этот мем. А робот сочинит симфонию? А сможет? И начал, помнишь, на него ругаться очень сильно. Мне очень смешно было. И последняя новость на сегодня. Тренд там был в соцсетях. Снимали рилсы, как брали, значит, некоторых деятелей современного творчества, а.к.а. видеоблогинга. И делали фотографию, типа, вот, это бабушка с фронта, там, со Второй мировой и так далее. И вот тут адвокаты сказали, за мемы с Игорем Синяком можно получить реальный срок. За нейрослэп с блогером в образе прабабушки с фронта грозит до 5 лет тюрьмы, предупреждают юристы. Шутку из вирусного тренда экспертиза может расценить как оскорбление памяти защитников Отечества, наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей. Так что, если у вас возникла такая идея, типа, разыграть своих, там, родственников, что вот там кто-то не делает.
2: Разыграть родственников. И, внимание, первый лот. Это мать! Мы разыгрываем родственников. Кстати, посмотрел Айзек Азимов, написавший такие произведения, как «Я, робот» и многие другие, родился под Смоленском.
1: Реально?
2: Да. Знай наших.
1: Все, так что...
2: Как бы русские вперед.
1: Да.
2: А сейчас реклама.
1: Реклама.
0: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер. Чтобы почувствовать.

0: Реклама.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
7: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
8: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
7: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
9: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
11: Новое это мы.
12: Всем привет, это Джакаль.
13: С вами Полина Гагарина.
14: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
15: Это Эльвира Тен.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Всем привет, это группа «Астудио».
18: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
19: Это Ханна.
20: С вами Джиган.
21: Всем привет от группы «Пицца».
22: Слушай новое радио.
23: Привет всем, это Сергей Лазарев.
24: С вами Мария Краймбрэй.
25: С вами Тима Белорусский.
26: С вами Лена Темникова.
27: Мы группа «Би-2».
28: Новое.
29: С тобой Даня Нилетто.
30: Это «Звонки».
31: Всем привет, это Мэри Гуд.
32: Мегалибри и Мави.
33: Меня зовут Ёлка.
34: С вами Джонни.
35: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: newradio.ru

0: и Рэй Траум.
1: 8-495-232-16-32. Обсуждаем сегодня с вами тему, как вы участвовали в каких-то конкурсах, где вас типа судил кто-то. Какие это были конкурсы и что вы там делали?
2: Занесло меня на кастинг кулинарного шоу, пишет Елена. От волнения стало вести себя странно и агрессивно. В участники не взяли.
1: А, это еще до конкурса? Это насколько
2: типа человек в стрессе начинает себя агрессивно вести. Да. Когда волнуется, вы все козлы, хрен вы смотрите. Он говорит, пишет, что взяли в судьи. Ну, там в судьях такие нужные люди. Что-то вы агрессивное, не хотите судить?
1: Да-да-да. Так, звоните, рассказывайте. Я, кстати, новость еще прочитал. Оказывается, нам пока боярам не надо будет GTA 6 ждать до 2048 года на компе. В начале 27-го, представляешь, уже выйдет на ПК. Круто. То есть поиграем нормально. Нормально, в 4К 60 FPS. Алло.
2: Как вас зовут? Город назовите.
1: Алло.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Павел.
1: Павел, рассказывай, судил когда-нибудь конкурсы? В смысле, участвовал в конкурсах, где тебя судили?
2: В конкурсе судей участвовал когда-нибудь?
1: Да. Когда-нибудь участвовал конкурсом?
2: Судил ли участие в конкурсах? Да. Осуждаешь конкурсы? Из какого ты города?
1: Ты конкурс?
2: Ты участник?
1: Или судья?
2: Или ты город?
3: Я из Ивановской области, город Вичуга.
1: Тогда рассказывай.
2: Спасибо.
3: А я не знаю, о чем сказать-то.
2: Ой, так да. И звонить-то и не надо было тогда. Ребятушки, дай-ка я на них наору еще разочек.
1: Ну тихо, ты злой.
2: Ну да, я наору, но я давно не орал. Ну позвони.
1: Вчера орал.
2: Позвонили, ребят, назовите имя и город. Пожалуйста, спасибо. Все, видишь, я закончил. Да. Если не сложно, просто долго тратим на это, много времени. Все, а можем принять смешной звонок в этот момент. Сейчас проверим.
1: Они тебе подарки дарят, а ты орешь на
2: них. Нет, я же по-дружески. Ладно, быстро назвали город. Ёпарасоте. Да.
1: Не расстраивайте Кирилла, блин. Так.
2: Не огорчайте.
1: Меня можете расстраивать. Ну, обижать даже, если кто не хочет. Алло, привет. Как тебя зовут? Алло.
4: Илья, Барнаул.
2: Красава, Илья, Илюшка. Ну вот, сразу диалог заладился. Расскажи, пожалуйста, Илья, что у тебя по конкурсам? Да. Где ты участвовал, кого-то судил?
4: Да. В универе по студенчеству сказали мне прийти на конкурс по гитарам.
1: Конкурс гитарам?
2: Конкурс по гитарам?
4: Да.
1: Участвовали Ямаха
2: и ты. Гибсон и Ямаха пришли. И Илья. Так, и что?
4: Да. Мне сказали, надо выступить, что-то исполнить на гитаре. Я пришел, приготовил испанский вальс, а это, оказывается, был конкурс бардовской песни, и меня просто послали. И после этого я гитару в руки даже больше и не брал.
2: То есть ты классно сыграл инструментальное произведение, а тебе сказали, а где слова «свитер», «костер», «речка»,
4: да,
2: «гора»?
4: Да.
2: Пипец. Ну вот у нас жесткие барды.
1: Ну барды жесткие.
2: Ты не подходишь, сиди дядю, где свитер вообще на тебе?
1: Конечно.
2: Где борода, где самое все?
1: Конечно.
4: Да, и без костра.
2: Да, и почему у тебя костром не пахнет? Хотя бы потом пусть пахнет.
1: Но вот такие вот жесткие барды, кстати, не вызывают впечатления каких-то добрых типов, знаешь, с которыми можно там по-добру поговорить, потому что там чуть что сразу
2: Слушай,
1: же...
2: Слушай, а там, ты знаешь, вот шоу-бизнес есть, попса, там все там говорят, вот там серпентарий, там в бардовской движухе, там тоже.
1: Еще,
2: там то свои движи, там свои там интриги.
1: То есть человек вышел, там исполнил потом, вообще
2: там,
1: идеально.
2: Потом тихо, все. Костер догорает, там, что, иди
1: Ему
2: отсюда.
1: Сказали, пошел нахрен отсюда!
2: Да.
1: Мы с моей милой пошли...
2: И мы
4: ну, это почти таки было.
2: Обалдеть.
4: Я не исполнил, а вот сказали, не подходит.
2: Ну ладно, Илюш, не расстраивайся.
4: Если вот это 20 лет в руки гитару я уже не беру.
2: Отлично, отбили
1: ну,
2: все желание.
1: Ну и вот ты сейчас посмотри, где эти барды, они там до сих пор в лесу сидят, до сих пор конкурс проводят. И ты, вот кем ты сейчас работаешь?
4: Я начальник отдела контроля качества.
2: Пожалуйста, руководитель. А они в лесу.
1: Ну, а ты теперь начальник отдела контроля качества бардовских песен, и все. И они там сидят пусть у себя там в свитере своем.
2: Красава.
1: Все, давай, пока, брат. Вот, они ему, по сути, путевку в жизнь дали. Так бы он сейчас бы на гитаре играл бы и ничего не добился. А так он начальник. Извините меня. Так что...
2: А вообще барды, они такие, вот они сожалеют, что приходится работать, чтобы деньги зарабатывать на струны, на гитару, на палатку. А так бы они сидели бы в лесу вообще всю жизнь бы.
1: Да?
2: Да.
1: А, ну,
2: потому что палаточка, гречечка, да. Вот это все на костре.
5: Привет, я дозвонился, ё-моё!
1: Привет!
2: Ну, а как зовут, откуда?
5: Привет! Саша, Питер.
2: Саша, Питер.
1: Ну, рассказывай, Саша.
5: Ну, я музыкант, я пою, я просто обожаю петь. Много раз побеждал на конкурсах. Считаю, не надо бояться, надо выступать. Это имба.
1: Ага. Круто. Сколько тебе лет?
5: Мне 16.
1: 16. А слышно голос такой, типа, на переходе еще из детского во взрослый.
2: Сашка, ну ты певец, музыкант, но ты можешь сейчас побороть волнение и строчечку какую-нибудь исполнить и слушать старшего дядю? Можешь что-нибудь спеть, Сашка?
5: Йоу, сейчас, пацаны.
2: Давай.
5: Сейчас, пацаны.
2: Давай.
5: Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобой влюблены.
2: Молодец, молодец.
5: Ребят, подпевайте там от приемников, подпевайте, пожалуйста, приемников. Обожаю вас всех слушать.
1: Пожалуйста.
5: Россия, люблю тебя.
2: Это наш пассажир, Санек. Спасибо.
5: Ребята, вы крутые. Ребята, вы каждый день мне просто такой позитив дарите. И мне такой кайф, что вы супер неформатное шоу, и я таких вот просто обожаю. Ребята, дарите позитив постоянно, пока!
2: Пока!
1: Он должен был еще за спиной так идти и растворяться вот так вот.
2: А он сейчас, я так понимаю, по улице шел и пел песню просто.
1: Наверное,
2: с телефоном.
1: Да.
2: Вот, учитесь, как надо в эфире себя вести.
1: Молодец.
2: В федеральном. Всех
1: а ты
2: зажег.
1: Бы хотел, чтобы все так вели себя?
2: В идеальном мире, да. А то вот это, я не знаю, у меня нет истории.
1: Ну, тоже неплохо.
2: Ну, да, ну ладно.
1: Ну, а
2: не, мы всех любим.
1: Все бы дозванивались и...
2: Видите, наорал на вас, как сразу стали все ходить по струнке.
1: Ну, чисто Барт вот как раз такой, это мы с моей любимой, а потом что сразу...
2: Там следующий такой же.
1: Они уже со страха просто орут, чтобы Калина не наорал на них.
2: Давай знакомиться.
1: Алло, привет.
0: Да, привет. Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
0: Арина.
1: Арина. Не Арина.
0: Я из Питера.
2: Из Питера. О, питерские у нас звонки. Ну что, Арина?
0: Я судила.
1: Что судила?
0: Я судила и играла.
2: Артем судила.
1: Да, я тоже судила.
2: Я еще какой судила тоже иногда бываю. Так, Арин, ну что судила?
0: По ту сторону. Я судила КВН.
1: О, Господи. И как это, что это за КВН был? Типа школьный или студенческий?
0: Я судила и студенческие, и школьные, а играла за сборную университета свою.
2: Mm-hmm.
0: 10 лет, капитан команды КВН.
2: Нормально. А у вас есть какая-нибудь коронная вот шутка,
1: да, шутку,
2: которая запоминающаяся, которой ты гордишься? А мы отбивку сделаем.
0: Тетя Лена так бурно отмечала День Ангела, что встретилась с ним лично.
2: Баблгам! И как команда КВН какая?
0: Лакмус.
2: Команда КВН Лакмус. И что хотелось бы сказать в конце?
1: Ну подожди, еще одну шутку.
2: Давай
1: надо.
2: Еще. Там Артем еще, готовит еще. Тебе музыкальное сопровождение. Да. Давай вспомни. Хорошая была шутка. Да. Давай еще какую-нибудь.
0: Горбатая девочка мокнет под зонтом.
2: Она сама себя отбила.
1: И надо пританцовывать еще вот так вот, когда там эта отбивка играет.
2: А почему горбатая девочка мокнет под зонтом? Я тупой.
0: Он больше у нее торчит борт.
1: Ну, типа спина, да.
2: Бэй-бэй-бэй, второй раз.
1: Так, ну давай коду тогда, давай. Коду.
2: И что хотелось бы сказать в конце, Арин?
0: И что хотелось бы сказать в конце? Выходите на КВН, любите друг друга и будьте счастливы.
1: Класс, спасибо.
2: Класс, как будто на КВН.
1: Ну, вы, видимо, далеко с такими кодами, вы далеко в КВН не ушли,
2: ну, это она импровизировала, видишь, сейчас на волнение влияет.
0: Ну, конечно,
2: тоже.
0: Я вообще-то за рулем еду с детьми.
1: Ну, вы хотя бы в Сочи-то ездили на фестиваль?
2: В Жемчужине жила хоть?
0: Конечно, класс. А каждый год, а до сих пор.
2: О, класс.
1: А до сих пор? Подожди, то есть ты уже 10 лет ездишь в Сочи, вас не берут даже в премьерку, и ты такая, ну, в следующий раз точно.
0: Нет, мы уже не играем, но в Сочи мы все равно ездим, естественно.
2: А, круто.
1: Ну, ладно тогда. Ну, спасибо тебе.
2: Спасибо, Арина.
0: Все, спасибо.
2: Давай,
0: большое.
2: Пока.
0: Спасибо, пока.
1: Да, пока.
2: Ну, образцово-показательные слушатели вообще. Звонки супер, ребят, лучшие.
6: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод» на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
21: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
22: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
25: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
26: Шапка, носки, еще шапка.
27: Мам, я на 2 дня еду.
26: Именно.
28: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
29: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
30: Новое радио.

0: Очень странно, что в какой-то момент амбассадором песни Елены Ваенги на новом радио стал Артем Райтраун. Вообще, это как так произошло? Надо Кате скинуть его что-то, почему-то не в ротации песни.
1: За окном тихо падает снег и дымят заводы. Пакетик чая опускается в воду.

0: сейчас не успел подобрать это за эфиром, но попробуем прям в эфире сделать. Ну, Брутто, «Каспийский груз», текст, короче, трек «Аэропорт» с Еленой Ваенгой. И я подумал, может быть, оставить текст, но более привычный минус сделать все-таки для группы «Каспийский груз» и попробовать объединить эти песни. Просто, чтобы чуть привычнее было, потому что все равно, ну, «Каспийский», оно как-то в первую очередь ассоциируется, конечно, вот с этим вот. И, может быть, попробовать как-то вот эти два трека поженить. С другой стороны, Елена Ваенга тоже могла бы вписаться и на минус к Брутто. Понял?
1: Попробовать два трека поженить.
0: Вместо веса.
1: Угу. Как... Так, поженить, брак, это же как связующая нить. Тот же самый, да, текст?
0: Да.
1: Давай.
0: За окном и дымят заводы. Пакетик чая опускается в воду. После чая в кружке остались разводы. После брака 8 лет... Да нет, не получается. Все-таки надо было за эфиром подобрать. Я не успел, потому что я слушал песню Елены Ваенги «Брутто», «Аэропорт». Крутейшая песня. Официально заявляю. Крутейшая песня.
1: Нечастый случай, когда за эфиром мы слушаем именно песню, которая звучит в эфире.
0: Да.
1: Такого практически не бывает никогда.
0: Интересно, вот когда он говорит: «Алиса, поставь песню Ваенги «Аэропорт», она типа реагирует или нет? Сейчас же уже как-то там по-умному они голоса определяют или что-то.
1: А нет, что... она же сама из Алисы звучит, эта песня. Как сама Алиса будет реагировать? Это надо с телефона поставить и проверить.
0: А она сама на себя не реагирует, если там будет?
1: Сама, кажется, на себя? Реагирует. Сама на себя? Да нет. А мы можем с такой Алисы, которая с телефона. А, ну не можем, ладно.
0: Не можем.
1: Не можем.
0: Да,
1: так вы, что... короче, сами проверьте,
0: ну,
1: напишите.
0: Короче, да,
1: поставьте на телефоне песню эту, и там, где будет строчка «Алиса, поставь чего-то», поставит ли Алиса чего-то? Алиса сейчас в такое время, она сейчас особо ничего не поставит. Честно говоря, она там заболела немножечко.
0: Но надо тогда какую-то уже подобрать. Давай любой текст любой песни. Раз уж мы это сделали, надо тогда уже подбирать на ходу.
1: А у меня, я не знаю, у меня Трофим сразу.
0: Какой Трофим? А какая песня?
1: «Город Сочи».
0: Твоя любимая?
1: Ну, народная.
0: Песня
1: она.
0: Посвящается моим наушникам. Да. А ты стоишь еще 3 дня, и да, в Сочи они сейчас. Нет, они уже едут назад, кстати говоря. Ну ладно, давай тогда на ходу пробуем. Просто как получится, так и получится. Go. Yeah. Это MC такси. Ну, это я бы так, типа, у Баста, если был в шоу, я бы так сказал. А так это новое радио. 1+1. Давай, это как трофимолог, начинай.
1: Я вес.
2: Вот ведь как бывает подчас. Наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой.
0: А ты... Тут мало текста, блин, он уже закончился почти. Ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. Так тут опять припев сразу.
1: Мало текста.
0: Мало текста.
1: Сергей Вячеслав, Трофим, хотим обратиться. Почему мало текста?
0: А почему вообще текст про то, что я вот сейчас задумался?
1: Я о чем и говорю. Это лирический герой. А как вторая половинка, Трофим, к этому относилась?
0: То есть он такой типа... Стоп. Он такой.
1: У
0: типа,
1: него
0: вот,
1: далеко там дом и семья.
0: Да.
1: И сыновья, дети.
0: Да, и дети, и сыновья. И там вообще, и они ждут.
1: Не утравим у лирического героя.
0: У лирического героя. А он тут на пляже.
1: Ну, немножко там сям, там коньячок выпил, там шашлык заказал.
0: Да.
1: Ну, так. Пообщались.
0: Что за популяризация каких-то этих, как
1: 90-е.
0: 90-е.
1: А нет, это не 90-е, это 2000-е уже, да. Но...
0: Ну, 90-е тяжелое время, да. В целом.
1: Ну вот так.
0: Каждые крутились как могли.
1: Осуждаем, да.
0: Блин, вообще, то есть такой типа... Блин,
1: ну она вообще... стоит в синем платье, ну как ты можешь тут?
0: А так а там же семья, и,
1: ну,
0: сын, она же и сыновья,
1: ну,
0: и нет.
1: Ну что, потом ну, стоит.
0: А что, стоит рисковать так сильно?
1: Конечно, нет.
0: Нет, конечно. Нет, ну я не согласен.
1: Но
0: я,
1: они в конце расстанутся там.
0: Ну, так они же расстанутся после чего-то.
1: Потому что путевка закончена. Ну, просто поели, посидели на берегу, там, шашлык, господи, что там. Mm-hmm. Может, она коллега его из кадров, Валентин, mm-hmm. Татьяновна.
0: Люля-кебаб она поела.
1: Люля-кебаб? Да.
0: Я не согласен вообще.
1: Ну, из песни слов не выкинешь. Вот такая
0: не
1: песня.
0: Не выкинешь, да. И вот как реально...
1: А,
0: вот...
1: а вторая песня «Я сегодня ночевал с женщиной любимой, без которой жить больше не могу». И маленькая деталь. «У меня своя семья, жизнь давно очерчена».
0: Это тоже песня Трофима?
1: Конечно.
0: А почему там, почему-то...
1: Ну, так вот как-то так вышло.
0: И подожди, и для кого-то же это реально вот кто-то такой, типа, к любовнице приходил и включал эту... Блин, это мерзко вообще, я даже думать об этом не хочу, честно.
1: Да ты вообще. Не думай, ты прослушай песню. Да,
0: почему это в какой-то момент стало нормальным реально, что у тебя там вахта и у тебя там в каждом городе семья? Это и есть основная семья, и не основные семьи. А ты вообще подарки не устаешь им дарить всем? Это же у всех миллион дней
1: это
0: рождения.
1: Сколько денег надо, да. Эмоциональная еще составляющая должна быть на две семьи.
0: То есть у тебя, получается, основные дети не доедают? Основные, которые, они меньше едят, потому что ты не основным детям вот тем даришь.
1: Ну, это, конечно, мрак, подарки. Две семьи. Ведь это реально. Какой это нафиг 200?
0: И люди каким-то образом умудрялись, типа, жить так, что никто не догадывался.
1: Типа 10 лет могли и больше.
0: А, это... Я... Ой, нет.
1: Нет, а он же... Нет, он еще как говорит, я же обеих люблю.
0: А, все. И самое главное, что он и одной, и второй... А бывает еще, что они знают, любовница знает, и он этой любовнице постоянно вешает на уши, что да там вообще все отвратительно, я уже готов там от нее уйти. А там на самом деле все нормально.
1: Да, не, и он ребята, ей говорит, ты моя единственная вообще, ты моя пучка, это своя первая, основной.
0: Да.
1: А то и говорит, у меня там все вообще уже рушится.
0: Ребята, если у вас так, то я, конечно, я не знаю, но я конечно, осуждать не могу, но уважать такое тоже не хочется. Но в целом просто как будто это...
1: Ну пусть так будет только в песне.
0: Ну в песне, да. В жизни же такого не бывает так... вообще.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЦ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленная обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-2040. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкус.

0: рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Красноярске 2.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе Нового радио, супер хиты и супер новинки на базе, и у нас в гостях, по-моему, первый раз, кстати.
3: Впервые, да, впервые. Мы действительно уже со Славой поговорили, что мы музыку ставим, группы Трития, а вот пришел впервые, ты да. Что-то как-то так получилось, вообще. И где ты все это время был?
4: Да. Всем привет.
2: Здорово.
4: Ехал. В
3: 7 утра проснулся?
2: А зачем так рано?
3: Насколько вот рокеру тяжело в 7 утра просыпаться по 10-бальной
4: шкале? Нормально, кстати. Да? Не то чтобы это прям такое уж, это редкое для меня. Иногда и чаще приходится просыпаться.
2: Для чего?
3: Мы думали,
2: типа, чекнуться или...
4: Ну да, саундчеки часто бывают очень ранние, например.
3: Ага. А как у вас на концертах? Ты чекнулся и можешь потом отдохнуть, там, поспать или что вообще?
4: Ну, вообще в целом да, но чаще всего не уснешь уже особо, поэтому ты просто мучительно ждешь часами выхода на сцену.
2: Вот это, конечно, из минусов максимально, потому что мы так или иначе, ну, когда на мероприятиях работаем, смотрим, как артисты чекаются, приходят там в одежде в своей, в какое-то там, ну, не выступление, которое. Я думаю, вот ты выступаешь вечером, и тебе надо в 7 утра чекнуться, и вот это, конечно, меня останавливает, чтобы стать артистом крутым и, типа, собирать стадионы. Только это.
3: А куча бабок же у тебя будет.
2: Да, ну, в 7 утра чекаться.
3: У тебя же есть куча бабла, Слав?
4: Ну, не обязательно, на самом деле, будет куча бабла. Не всегда так работает.
2: Если ты артист, это не всегда
3: так, да? А смысл тогда какой?
2: Вообще тогда какой-то
4: заниматься. Самовыражение, конечно.
3: Да, ну, хорош.
2: Да, ну, ты че, это какое? Ну, нет.
3: Самовыражение.
2: Исключительно ради бабок. Ну, вот ты занимаешься творчеством ради творчества или ради бабок?
3: Классный вопрос, да,
4: ну, ради творчества, я думаю.
3: Да?
4: Ради денег далеко сложно. Как бы ты же не зарабатываешь всю жизнь ничего, потом ты только начинаешь что-то. То есть ты бесплатно делаешь все это время. Это.
2: Поэтому. Ну, кстати, ты сейчас не единственный, кто так ответил. В основном так отвечают все. Единственный человек, который сказал, что я творчеством ради денег занимаюсь, это вот Джамбул, есть такой певец. Он сказал, да я чисто думал, как заработать просто денег. И начал делать треки, и попал на радио в итоге. И все как бы получилось у человека вполне.
4: Но не самый простой путь он выбрал.
2: Не самый, да.
3: Ну, а у тебя какой длинный путь получился от вот момента, когда ничего не было, до момента, когда появились деньги на хлеб с маслом уже? Ну, прям так.
4: Да, сложно сказать. Начал лет с 12. Я начал заниматься музыкой, собирать первую рок-группу. То есть сколько это? Лет 20, больше даже.
3: Рок-группа 12 лет? Это в каком классе, получается, у нас человек?
4: Ну, это класс 8.
3: В 8 классе уже.
4: Ну, это вот первые попытки, да.
3: А как... А, ну... Пока все остальные там что-то за гаражами там пили, там непонятно, ну, что.
2: Удивительно, что он,
4: на репетиции.
2: Удивительно, что он в 8 классе начал рок-группу собирать, а не рэп-группу как раз. Вот это вот мне интересно. Как так совпало? Мы же примерно, наверное, одного возраста с тобой, да? Сколько
4: тебе? Плюс-минус 33.
2: 33. Мне тоже 33 в этом году.
3: Вот Артем рэпер. Он не знает другой музыки. Не было в его юности другого музла, кроме рэпа. А у тебя как так получилось, что ты на рок?
4: У нас в юности, наоборот, как раз был вот рэп и рок. Больше ничего не существовало. То есть ты выбирал, типа, либо ты слушаешь группу Рамштайн, либо ты слушаешь Эминема.
2: Да. А вместе нельзя было слушать, потому что времена были такие, что субкультура...
3: А эти две субкультуры, они как вообще? Вот рокеры и рэперы.
2: Я же тебе рассказывал, как-то был случай, что в Питере был знаменитый клуб Орландино, рок-клуб, и там вот так как-то совпало, что вдруг группа Триада должна была выступать. И приехали, и там реально пришли орландиносы, сказали, валите отсюда, то есть там чуть ли не до Махача.
3: То есть они все друг друга считают ну, как бы...
2: Это время такой субкультуры, все друг друга считали говном.
3: А сейчас как?
2: Там по нисходящей было, типа, получается, лысые ребята били рэперов, рэперы били эмо не били никого, вот как бы так. А рэперы с рокерами, они дрались на равных в основном. Такие времена
3: были.
2: Ну,
3: а тебе приходилось за свои пристрастия музыкальные, как это, выхватывать?
4: Ну, нет, кстати. Все-таки
3: вот ты 90-е застал тоже.
4: У нас была история скорее про то, что если ты катаешься на скейте, на, ну, какой-то уличной культуре имеешь отношения, вот тогда да. Ну, вот, типа, с гопниками, с вот это, было все. А ну, между субкультурами как будто нет.
2: Гопники в какой-то момент перестали к скейтерам лезть, потому что поняли, что скейтам по хребту тоже не очень приятно получать, в общем, поэтому... А к рэперам можно было, у нас скейта не было, у нас что там... И бежать мы особо не могли.
3: Ну, классические штаны вот такие.
4: Панчами могли зато.
2: Тогда еще не было, но это я абсолютно честно говорю, классическая ситуация, когда махач какой-то должен был быть там в нулевых, а ты рэпер, у тебя штаны где-то застегнуты на коленках. Первое, что ты делал, это штаны подтягивал.
3: Чтобы быстрее можно было убежать.
2: И потом бежал, да.
3: Слава, группа Трития у нас в гостях сегодня. Все, уходим на паузу.
2: Да.
3: Дальше продолжим. Поговорим.

0: Классно мы с классным музыкантом за эфиром поговорили, кто кого когда бил в 90-х.
1: Да.
0: Вот, ну а теперь в эфире будем говорить про музыку.
1: Приятно вспомнить время, знаешь, да, когда мы были молоды и все еще казалось таким вот впереди где-то. Ну, у нас Третья сегодня в гостях. Откуда я узнал о группе Третья? Ну, наверное, как и многие, из песен на ТНТ. Ты в каком сезоне был? В первом или во втором?
2: Во втором.
1: Во втором. У Бастов или
2: у
1: нет?
2: У Басты в команде,
0: да. У нас как раз сегодня тема, мы с людьми обсуждаем всякие конкурсы, кто что там где участвовал.
1: Да.
0: У нас вот тоже музыкастинг закончился, конкурс по поиску молодых талантов. Как вот у тебя с критикой? Люди же там не всегда говорят, ой, какой ты крутой, молодец, супер большой будущий. Они же иногда говорят, полная хрень, у тебя ничего не получится.
2: Да, я нормально, мне интересно, наоборот, всегда какое-то критическое мнение. Mm-hmm. Ну, когда это не просто эмоциональный какой-то выплеск своих там проблем психологических, а когда...
0: Когда конструктив какой-то вносит, да, ну, что подправить там текст. Ну, а как ты реагируешь, если вот просто там... Что тебя может завести?
1: Вот, да.
2: Да, сложно представить, если честно, мне кажется.
0: Ничего, ты уравновешенный человек.
2: Ну, как бы меня это не... За личное не задевает, так сказать.
1: Mm-hmm. Ну. А вот какой ты артист? Потому что вчера у нас был как раз победитель музыкастинга, и мы с ним обсуждали. Один из судей, очень именитый, сказал ему, типа, какие-то слова можно в песне поменять.
0: Назовем его Игорь Николаев.
1: Игорь Николаев, да, сказал. Я тут другие, типа, слова слышу в этой песне, переделай.
0: Посоветовал изменить, улучшить текст.
1: И я такой подумал, я бы не переделывал. А вот Кирилл сказал, он бы переделал.
0: Потому что под давлением авторитета. Вот представь такой ситуации.
2: Я бы обратил внимание просто на это, еще раз подумал над этим.
1: Но все равно оставил бы.
2: Как? Может, и поменял бы, а может, и оставил. Но это ситуативно надо смотреть. Ну, то есть, как бы, к мнению прислушаться всегда стоит. Просто еще раз перепроверить себя. Ну, я то есть обычно так и делаю.
1: Mm-hmm. До проекта песни на ТНТ у вас, типа, были концерты, там, треки? Или все-таки с этого все полетело?
2: Да не, ну, были какие-то, но небольшие. То есть, мы собирали там по 100, по 150 человек в Москве. То есть, мы переехали только из Хабаровска буквально тогда. И вот какой-то начинали путь.
0: Сколько ты уже в столице живешь, получается?
2: Ну,
0: больше 10 лет.
2: 10 или 9. 9.
0: Ну и как? У тебя не было никогда желания свалить обратно? Потому что не всем же по кайфу в Москве. Многие прям там остаются жить, на родине. Ну, в смысле, там, в своем городе.
2: Ну, слушай, если честно, нет. Вот все это время не было. Сейчас, наоборот, начинает хотеться почаще дома бывать. Уже это...
0: Ну, тебе сложновато, конечно, часто дома бывать.
2: Ну, сложновато, правда, да.
0: Одно дело отскочить в Рязань, а другое дело на другую сторону земли.
2: Это проблема. Это проблема, что поехать домой для нас, это там на неделю, на две. То есть ты не можешь там на выходные, типа, скататься.
1: Ну, кстати, многие артисты так и живут. Типа, вот, живут в Минске, там, сделают все дела здесь. Там, как Тима Белорусских или не Мига. Долгое время.
0: Но, видишь, им далековато.
1: Далеко. Слушай, ну вот интересно, что сколько времени прошло, и тем не менее, Третья у нас сегодня в гостях, вот как действующий. Просто с песен на ТНТ, я имею в виду, когда мы зовем Тернового, мы зовем его типа в прикол, типа, ну что, как там, тебя там уже 10 лет не слышно нигде, и над этим смеемся.
0: А вы до сих пор... 10 лет не слышно, да.
1: А вы до сих пор как-то на слуху, и это...
0: Не, уже какой у вас фит приличный, да, с артистом? Я тебе не верю. С Лепс. Лепс Третьей записал фит.
1: Реально?
0: Да, сейчас уже такая формулировка.
1: Ничего себе.
0: Конечно.
1: И как вы договорились?
0: Как так получилось? Что он смог с вами добазариться?
2: Угу. Ну, разрешили. Все комментарии в Инстаграме.
1: Запрещенном.
0: Да, ну, расскажи, как это было?
2: Да на самом деле мы просто сделали кавер. Мы давно на эту песню заглядывались, если честно. В караоке пели.
0: Я тебе не верю.
2: Да, я тебе не верю. Вот, и так она нам сильно нравилась. И мы решили сделать такую свою вот версию. И понравилась она очень сильно и Виктору Дробышу, и Григорию Лепсу. Угу. Ну и все. И Виктор Дробыш предложил ее выпустить.
0: А Дробыш-то вообще любитель ракешника, он как бы...
2: Как оказалось, да, я до этого раньше особо-то как бы и не знал об этом. А мы вот начали с Виктором общаться, что-то обсуждать, а он как бы вообще-то очень глубоко в теме, как оказалось.
0: Да, он рокер вообще жесткий. Да, ну вот Подольская от Дробыш ее продюсировал на Евровидении. Это тоже был ракешник, один из немногих случаев, когда мы не попсу пели, а прям...
1: Даже группа Лорди, хард-рок, Аллилуйя тоже.
0: Тоже Дробыш, да, продюсировал, конечно. Да, ну, Интернешнл, всех.
1: Да, потом вот песня вот эта вот начинающей группы Unforgiven, там какая-то песня.
0: Металлики-то?
1: Да, да, да.
0: Тоже Дробыш, конечно.
1: Конечно. Потом.
2: Великий продюсер.
1: Да, так что у нас Третья сегодня в гостях. Послушаем сегодня песню, которую ребята принесли, но
0: попозже. Мы, кстати, ее уже слушали. Если бы «Я тебе не верю», она сегодня уже была.
1: Ну, другую какую-нибудь послушаем. Например, NU «Красота».
3: Новое на новом.
4: Привет вам, дорогие слушатели нового радио, это NU. У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
5: Ай, какая красота, жаль, Я снова все разрушу тай, как замки изо льда. Слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль. Я снова все испорчу, лед в глазах и пустой.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: До встречи в новом сезоне Музыкастинга. Реклама. Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
0: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? Калина Долина. Жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: А что, в меня нельзя влюбиться?
5: Что, если ты узнаешь, кто я?
6: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
7: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
8: Что, понравилось быть человеком?
9: Человеком быть больно.
10: 6+.
11: Новое радио.

0: новое радио. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
1: Так, у нас третье в гостях сегодня. Сейчас будем слушать трек, который называется «Я тебе не верю».
2: «Я тебе не верю».
1: Да.
2: Оказывается, и текст Дробыш написал. Ну, то есть, но написала.
3: Ну, так то получается.
2: У них там семейный подряд, оказывается. Получается, я даже не знал. Это супруга написала текст. «Я тебе не верю».
1: Да?
2: Ты сон? Слушай, довольно драматичная такая музыка у вас. Ну, и как у нормального рокера. Там где-то, возможно, депрессивные местами. Может ли рокер быть таким веселым, хохотушкой, таким позитивчиком? Или он должен быть такой и в жизни, как воин в песнях?
3: Да не, я думаю, разный может быть, конечно.
2: Ну, ты встречал таких веселых, смешных рокеров, которые такие «ха-ха-ха», а потом
3: «а что-то, кстати, не припомню». Да не, на самом деле, ну, в жизни-то все люди, ну, по-разному, вот. А музыка тоже по-разному. Получается, что это не всегда связано вообще.
1: Нет, а ты ел когда-нибудь летучую мышь?
3: Нет, не приходилось.
1: А гитару ломал?
3: Воронов.
2: Ворона ел?
1: Ворона
2: ел. Другое.
1: А гитару ломал?
3: Нет, гитару не ломал, кстати, тоже.
1: И даже не...
3: Ну, никаких вот этих, да, ачивок.
2: А стейдж-дайвинг, не, ничего такого.
1: Да, был хотя бы.
3: Ну, кстати, не, вот это было, конечно, когда-то. Когда-то еще.
2: Ты нырял в толпу?
3: Да.
1: Слушай, тогда давно, когда ты еще не уверен, поймают тебя или нет.
2: А в этом-то и ценность, как бы.
1: Потому что были прецеденты, я видел.
2: Как это происходит? У людей вытянутые руки, и на них падает тело, которое весит там 70 килограммов, и они держат тебя.
3: Ну да, там распределяется вес, поэтому оно не так... То есть выглядит страшно.
2: А есть ли гарантия какая-то вообще?
3: Гарантий никаких нет. Есть куча видосов же, как просто разбиваются люди.
1: Да, так я, если не ошибаюсь, вот Букера не поймали один раз. Есть такой, типа, этот...
2: Ты должен предупреждать, типа, ребята, внимание, или ты как будто это все на эмоциях
3: делаешь? Ну, это уже как пойдет.
1: Так ты тоже проверь, у нас же тоже вот в Лужниках прыгнешь.
2: Ты проверь.
1: Да я проверю. Там просто прыгать далеко до этой.
2: Там главное до ограждения допрыгнуть, да,
1: там можно
2: в двух метрах.
1: Об ограждение размотаться. Так, слушаем трек третий, «Я тебе не верю». Блин, ну он не ел летучую мышь, о чем разговаривать?
2: О чем говорить, ну правда. Ну ты в следующий раз перед следующим приходом, ты уж съешь что-нибудь там такое на сцене.
3: Договорились.
2: Все.
1: Ну было хотя бы, чтобы на сцене, типа, ну блеванул. Нет?
3: Нет.
2: Да, ну, да у него не такая музыка.
1: А какая? Ну это рок.
2: Не знаю, там, ну там, не знаю, лифоны кидают там.
1: Да.
3: Нет, даже лифон не кидают.
1: Да что, а какие? Подожди.
2: А что происходит
3: антирок,
2: на концерте?
3: Антирок, да. Никаких этих...
1: Эх.
3: Да ничего, песни поем.
2: А,
3: все
2: вы песни поете на концертах?
3: Конечно.
2: Ну это тоже,
1: тогда,
2: кстати, трюк. Молодец.
1: Тогда можно такое, да.
4: В комнате темно, слишком-слишком много пустоты.

0: Слушайте, ну мощно, конечно, звучит вообще, извините меня. Тогда же как будто такое 2010-е
1: года. Я представляю, 12-летние ребята такие в Хабаровске в гараже там... Вот так было в начале? Или это
2: путь какой-то? Ну, я думаю, примерно так. Ну, нам, конечно, казалось не так. Нам очень все это нравилось.
1: Все, да, зашло. А где вот в 12 лет, где искать гитары, там, установку? Денег-то нет?
2: Так это вообще, слушай, на самом деле, вот мы когда решили начинать что-то репетировать, я собрал там ребят и так далее, и у нас была одна единственная реп-точка в Хабаровске, на которой можно было вот порепетировать, и она была в таком бараке полузаброшенном, полусгоревшем, и там было жутко, то есть мы по 12 лет, мы приехали, ты заходишь, там, ну там такое все разбитое, разломанное, но было классно. Ну то есть звучало, я думаю, что это примерно как ты вот изобразил.
1: Остались ли записи с тех времен?
2: Я думаю, что где-то можно поискать, на самом деле, какие-то видосы. Ну тогда же не было вот это телефонов с камерой и всего такого, поэтому такого много прям нет, но что-то есть по-любому где-то найти. Даже интересно, кстати, стало какой-нибудь жесткий диск ставить.
0: Не, ну приехали, там все разбитое, разломанное, потом этот барак еще начали искать, тоже не могли найти его.
1: А деньги на родители дали на инструменты-то?
2: Ну да, первую гитару вот мама мне покупала.
1: С мамой, рокер идет с мамой в магазин.
0: Ну, это нормально.
1: Вот такую хочу, мам.
0: Так же и рэперские футболки. Мам, ну вот, она большая, так нормально. Да, так и было абсолютно. Слушай, ну круто, конечно, звучит так. У нас не так много рокеров просто приходило. Я вот сейчас пытался вспомнить, кто к нам приходил.
1: Ну, к нам приходил Рок-Привет, приходил. Потом кто еще?
0: Муж Мэри Гу.
1: Вот, Радио Тапок, у нас такие вот ребята были.
0: Радио Тапок, Муж Мэри Гу?
1: Да.
2: Муж Мэри Гу, это что? Это кто? Это что за группа?
1: Это Wild Ways.
0: Wild Ways. Вот, поэтому...
1: Ну, неприятно, конечно. У чувака своя группа тоже. А он со званием Муж Мэри Гу.
0: Ну, извини меня, это знаешь, как...
1: Толя Гу.
0: Ну, да. Вы не дружите с группой Wild Ways?
2: Мы дружим, конечно.
0: Ну, все, тогда понял, ладно.
1: Нет, у них биф 3 против Wild Ways.
0: Ну, кстати, интересно, а в рок-сообществе есть бифы? Потому что рэперы, они же все бифятся друг с другом всегда практически. Есть такое, что, типа...
2: Мне, кстати, кажется, нет. Даже кто-то поднимал до эту тему, что в рэпе всегда движение какое-то происходило, ну, вот все это время происходило какое-то движение, потому что всегда есть биф между рэперами, то есть какое-то соревнование.
0: Конкуренция.
2: Да, конкуренция. А в роке, наоборот, все так друг друга поддерживают. Это все, конечно, очень миленько, но, с другой стороны, все друг другу говорят только приятности. И в итоге
0: а как
2: это
0: если диск стагнирует? Захочется написать? Что за рок-дис, типа? Я ни разу такого
1: слушай,
0: не слышал.
1: Дисы ни у кого, кроме вас, да? Рэперов, нет, да.
0: То есть нет такого,
1: нет такого, что
0: типа...
1: Клава Коку на Нуасте дис пишет. Такого нет. Просто все делают свое дело.
0: Подожди, ну типа, а вот в роке, типа, третья решила записать дис на группу Стигмата, например. И у них так... Вы Стигмата!
1: Мы вас осуждаем, не согласны с вашим текстом.
0: Сентябрь горит, у вас уже 40 лет нет концерта. И вот так.
1: Кстати, про концерты, как ты подвел, что по туру?
2: Ну, у нас тур стартует вот сейчас 28 октября в Туле. И потом...
1: Тур в Туле?
2: Тур стартует в Туле.
1: Поставь отбивку смешную из КВН. Так, в Туле и куда еще поедете?
2: Поедем домой, наконец, на Дальний Восток. Мы Владивосток, Хабаровск у нас дальше. Ну и все, и дальше вот мы через Сибирь и обратно.
1: Какой молодец, в Туле и сразу туда, да?
2: Ну, нет, сначала в Калининград, на самом деле.
0: Нифига, Калининград, потом в Тулу.
2: Из Калининграда во Владивосток.
0: Брат, надо менять турменеджера, я тебе так скажу.
1: Возьмите карту, там, смотри, там плохо дело. Калининград, Хабаровск, это сколько? 11 часов, наверное, лететь, мне кажется. Или сколько?
2: Не, ну оно же через Москву в целом. Ну да. Долго.
1: В Москве просто поехали дальше, типа, да, такой чекпоинт, да, понятно. Да. Ну что, все эти графики в соцсетях?
2: Да, конечно. И Москва, и Питер в декабре тоже у нас концерт. Приходите.
0: Все, тогда понял, на связи тогда.
1: Что это значит?
0: Не знаю.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Категория 16+.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
14: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
15: ОККО представляет.
16: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
17: Простые военные учения.
18: Главный сериал года в ОККО.
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
20: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
21: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
22: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
23: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
24: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
25: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
26: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Новое радио. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
0: Группа «Трития» у нас сегодня в гостях. Уже про все вообще только что можно поговорили. Мне вот интересно, как, допустим, узнать такой момент. Ты в детстве собрал группу после какого клипа или после какой песни, после какого артиста ты такой понял, что я хочу рок делать?
1: Ну, типа, жизнь? Ну, то, там, батя обычно слушает шансон в шахе, там, едет. Он не слушает рокешник, ну, классический батя. У тебя откуда это все взялось?
3: Я рассказывал как-то уже, что меня мама сводила, когда я был совсем маленький, на концерт Александра Маршалла. Я вот тогда...
1: Но он уже тогда более попсовые песни пел, скорее.
3: Ну, это вот, что это, нулевые, то есть это все его вот эти главные хиты всякие там, «Орел», что ли, там, «Ливень»,
1: «Не жалей», «Улетай
3: вновь». Да, то есть такое.
0: Ты начал делать рок после Александра Маршалла?
1: Ну, я, то есть не потому, что он ты, начал интересоваться.
0: Там, Fall Out Boy по MTV увидел.
3: Не, вот я начал интересоваться
1: и попал на Горький парк. А там, извини меня, ничего себе.
3: Ну еще, а потом пошли уже все и зарубежные тоже группы, которые уже...
1: Кто подтянулся за Горьким парком, еще интересно.
3: Ну, Рамштайн очень долго я слушал. Ага. Потом Линкин Парк. Потом после Линкин Парка у меня открылся уже вообще такой, типа, мир, как бы вот этой всей... альтернатив рок-музыки.
0: Да. Казенный унитаз, тролль гнет ель.
1: Это коррозия металла.
0: Коррозия металла. Потом как этот, блин, который... Я сейчас в вертолете Ми-6. Это начало моих каникул в Камбодже. Как этого звали, блин?
1: Губин?
0: Нет. Константин Ступин. Вот.
1: Слушай, ты не слышал песни группы «Казенный унитаз», кстати? Мы фанатеем с Артемом.
3: Мне кажется, нет.
1: О, старик. Ты откроешь новый мир.
3: Я сейчас поеду, послушаю.
0: Ты сильно много пропустил вообще.
1: Особенно «Уринотерапевт», у них есть песня хорошая. Советую, начни с нее.
0: Там, короче, прикол в том, что ребята уже на сколько лет, 20, они делают, типа, ироничный рок, где они просто там орут, ну, и что попало.
1: В основном, конечно, фекальные темы, но они близки к каждому.
0: Сейчас мне часто и уже давно очень попадаются рилсы чуваков, группа Never Love есть такая, и они, типа, выглядят как группа Kiss. Они как бы крутые считаются в роке, или они такие, рок, типа, для...
3: Слушай, ну, мне сложно сказать, как бы, я же не критик тоже рока, но я думаю, что это такой рофл большой, все так воспринимают просто как рофл, да.
0: Ну, потому что он очень долго пиарил свои видео, типа, сын Кипелова там перепел какую-то песню. И потом вот этот трек «Челяба», ОАЭ, «Взлетает самолет», это тоже их песня. И они вот выглядят прям как группа Kiss, знаешь, он такой вот это вот. Ну вот я думаю, рокеры сейчас так выглядят, блин.
1: Ну, ясно. Вот. Так, ну что, потихонечку завершаем. Напоминаем, что тур сейчас стартует у Трити, если вы фанат. А если не фанат, то и послушайте, и подключитесь. Может быть, вот как ты на Маршалла подсел в свое время, вот сейчас услышали.
0: А или... почему ты не сделаешь кавер на Маршалла? Может, он тоже услышит и согласится
1: теперь
0: с тобой?
1: Теперь-то уже с твоим-то бэкграундом. Конечно.
3: Ну, страшно, понимаете, подступаться к великому.
1: Ну, а ты с ним пересекался? Вот, он все-таки кумир детства.
3: Нет, кстати, не доводилось. Вот не доводилось.
0: Да давайте сейчас какой-нибудь кавер быстренько придумаем. Александр Маршалл, любую песню назови.
1: Александр Маршалла?
0: Да.
1: Ливень.
0: Сейчас.
1: Лей, ливень, не жалей.
0: И надо жесткий, да, кавер такой вот. Типа, давай, лей, ливень, не жалей, под минус Disturbed Decadence.
1: Сейчас мы тебя накидаем в рентике.
0: Да, сейчас мы сделаем тебе. Тут самое главное не бояться. Так, подожди.
1: Сейчас. Надо в прямом эфире, как обычно,
0: надо найти ливень, вот, пожалуйста. И погнали. Это что там играло сейчас? Подожди. Все. Минус. Давай, Кирилл. Go.
1: А я? Ну, конечно.
0: Ну, вместе.
1: Давай.
0: Мы потом, если что, тебе продадим права, если хочешь.
1: Да, ну, мы же подружились, мы так отдадим.
0: Да, так отдадим.
1: Погнали.

0: Ну вот примерно такой какой-то вариантик можно накидать, там, вы помозгуйте. То есть мы направление вектора задали, у меня бабам давление скакануло.
1: Не, ну если бы я на такого Александра Маршалла пришел в детстве, возможно, я был бы рэпером.
2: Возможно, был бы рэпером.
0: Итак, у нас Слава из группы Trinity был сегодня в гостях. Слушайте,
2: сейчас бы он пришел Cash Rules Everything Around.
0: Ходите на концерты. Вот. А что мы их заставляем ходить на концерты? Не ходите, не ходите, не ходите. Чтобы по желанию все было.
1: Не ходите, не ходите, хотите, ходите.
0: Хотите, ходите. Хотите, вообще не хотите ничего.
2: И ставлю песню, которая вот Слава за эфиром сказал по секрету, его любимая, это, конечно же, Шакира, Hips Don't Lie. Спасибо, что
0: он прям так и сказал. Ребята, поставьте Шакиру, потому что обожаю ее. Маршалла и Шакиру.

0: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Ты купил жене машину?
2: Купил?
1: Купил?
2: Купил.
1: Так заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
1: Заедь, проверь.
2: Ну заедь уже, проверь машину.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли 34. Подробности по номеру 9-38-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 3. Новое радио.
2: Традиционно проснулся сегодня не от будильника, а от пения ведущих утреннего шоу с лицом, выражающим много вопросов. Но не об этом. Сейчас ближайшие 6 часов с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Постараюсь скрасить твои трудовые серые будни яркими суперхитами, суперновинками нового радио. Так что проходи, ложись, здравствуй.

0: Амирчик, это любовь, суперхит на новом. Ну, о любви поговорим буквально тут уже скоро, наверное, послезавтра. Начнем в пятницу. Да, пока в продолжении темы работы вакансия мечты. Сразу не в бровь, а в глаз начну. Не про кофе, а про вакансию мечты. Смотрители за пингвинами ищут в Антарктиде. В Антарктиде, да, в исследовательский центр ищут волонтеров, которые будут считать пингвинов. Вся работа будет длиться 5 месяцев, с включенным трехразовым питанием, проживанием и трансфером. И самое главное, зарплата в месяц, внимание, 2500 евро. Короче, всем пока.
1: В выходные новое радио превращается. В выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «СССР Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
7: Чего?
6: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
7: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
8: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
9: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
10: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
12: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
13: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
12: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
14: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Слушай,

0: Redemption. Герц со своим суперхитом в эфире. Ну, оказывается, сегодня праздник живота. А сегодня отмечается день Чак-Чака. Вещь, которую я могу есть, даже когда я сыт, пипецкий, как сыт просто. Я сейчас полез просто посмотреть, где же был придуман Чак-Чак. Оказалось, что блюдо впервые придумала жена пастуха по просьбе хана, который хотел получить праздничное угощение на свадьбу своего сына. Популярный у тюркских и кочевых народов Поволжья, Приуралья и Средней Азии, татар, башкир, казахов, узбеков и таджиков. Короче, чуть чак-чак захотелось, а?
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние» на больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Не могу пройти мимо новости из мира кино, потому что сам являюсь фанатом и поклонником, всем-всем-всем фанатом и поклонником «Хроник Нарнии». Новые «Хроники Нарнии». Уже вышел первый трейлер. Режиссером выступила Грета Гарвик, создательница фильма «Барби». Роль мудрого льва Аслана исполнит сама Мэрил Стрип. Да, Мэрил Стрип. А белой колдуньи Эмма Маки, известная по Sex Education. Также среди актеров был замечен даже Дэниел Крейг. Премьера состоится 12 февраля. Ну, начинаем готовиться уже отсюда. Тут, кстати, до Нового года бы дожить. Не будем о грустном сейчас. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре России на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний. 50 экспертов 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Партизана Железняка, 36Б.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредиту.

0: Фитнес-сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Красноярске 4.
2: Новое радио. Если погода в твоем городе вещания нового радио сегодня нифига не нашептывает, я тебя прекрасно понимаю. Давай соберемся вместе на новом радио. Здесь таких уйма. Суперхиты и суперновинки сделают свое дело, так что оставайся рядом. Тем более далее по плану 20 минут музыки без рекламы. Я, Вадим Данилин, тоже на минималках сегодня. Состояние нестояния.

0: Ван Гельмут со своим Забригитом в эфире Нова. Я же вышел в эфир просто напомнить тебе о том, что если на твоих часах первая половина дня, ты еще успеваешь выпить чашку кофе, чтобы спасти себя, во-первых, от деменции, а во-вторых, активизировать свой мозг. Напоминаю, очень хорошо спасает кофе на 18% от деменции. Ну, если тебе это нужно, конечно. А в остальном, напоминаю, экватор недели пережит, причем успешно. Так что расслабься, работа не волк. Для поддержания твоего настроения Дима Билан. Суперновинка от Кос и Плута. Звонки очень скоро в продолжении.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
8: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Это ФКРС Денис Фиорст со своим суперхитом в эфире. Но вы все прекрасно знаете, что животных я люблю больше, чем людей. Поэтому с радостью, с гордостью рассказываю вам о том, что уже в эти выходные в Москве на хлебозаводе состоится благотворительный фестиваль пристройства ВУФ. Уже второй год подряд информационным партнером мероприятия выступает Новое радио. 17 октября пройдет выставка собак, 18 октября кошек. Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринар паспорта. Фестиваль открыт и для тех, кто пока не готов взять питомца. Будут консультации с кинологами, зоомаркет и сбор помощи для приютов. Бери подарки для хвостатых и приезжай на хлебзавод. Улица Новодмитровская, дом 1, строение 17. Там буду, между прочим, и я.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
7: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: ОККО представляет.
18: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
19: Простые военные учения.
17: Главный сериал года в ОККО.
20: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
21: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это «Максим, не отдам». Суперхит на новом. Тем временем наблюдается массовый сбой в работе Рунета. Россияне не могут загрузить десятки сайтов и приложений, но не беспокойся. Новое радио будет держать тебя в курсе. Главные события, отсеем ненужные, дадим главное. Действительно главное для тебя. В конце концов, информационный детокс еще никому никогда не вредил. Да? Да. В конце концов, познакомься с коллегами хотя бы, пообедай с ними, узнай последние новости и оставайся рядом.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
3: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
2: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
4: Опа.
2: 6+.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
9: Слышать мало, надо пробовать.
8: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 5.
2: Новое. Россияне атаковали сомнологов, чтобы справиться с массовой бессонницей. Спрос на таких специалистов вырос почти на 130%. Как хорошо, что у нас с этим все в порядке, правда? Еще больше музыки на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее, ну и местами уже приятного аппетита тебе. 20 минут без рекламы музыки далее.

0: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
2: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилово. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
3: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: Новые на новом. Женя Тихомиров и «Комнаты культуры». Нравится.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: кажется, все быстрее бежит. Я лишь одно прошу, ты мне скажи.
1: Это грубо добро вечерами. Суперхит в эфире, ну и по поводу добра. А завтра, 15 октября, в Москве пройдет международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Проект помогает детям с нарушениями зрения раскрывать свои способности, становиться увереннее и получать опыт выступления на большой сцене. По словам заммэра Анастасии Раковой, вместе со звездами российской эстрады выступят 54 незрячих и слабовидящих вокалиста и из 11 стран. За 17 лет проект объединил 12 тысяч талантливых ребят.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое радио».

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Тебе на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Все остальные новости оставим на потом. Впереди прекрасный, яркий, свежий эфир, где царит только музыка и ничего кроме музыки. 20 минут суперхитов, суперновинок нон-стопом в твои уши. А что еще для счастья нужно? Ну, если только денег немного. Ну, ладно. Раскладывайся поудобнее. За эфиром с тобой я, Вадим Данилин. Помолчу немного тоже.

0: Как и обещал, все остальные новости расскажу прямо сейчас, вкратце. В интернете ворсится новость про то, как люди, не зная настройки мессенджеров, творят дичь и сами того не подозревают. Обычный родительский чат детского сада. Прекрасная история из жизни. Обычный родительский чат детского сада. Туда добавили папу. Однажды переписка свелась к тому, что родители стали обсуждать, что у некоторых детей началась рвота, а некоторые не слезают с горшка. Ну, мужик, недолго думая, переименовал этот родительский чат в название «Рвота и понос», думая, что переименовал только у себя. А оказалось, переименовал у всех. Что тут началось? Я просто представляю, это же родители. Ну, мужчина решил, что чатов с него достаточно, и вышел из него. Тут и сказочки конец, а название для чата я все-таки для себя возьму на будущее, переименую чат друзей. Так...
1: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
8: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
9: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
10: «Три клена» на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226-49-49. Подробности у менеджеров.

0: Между прочим, одна из самых влиятельных фигур в современной поп-культуре. Это Тейлор Свифт со своим суперхитом «Бафери Нова». На одном из выступлений Тейлор Свифт фанаты так прыгали на стадионе, что спровоцировали землетрясение магнитудой 2,3 балла. Родилась и жила на ферме, пока папа продавал елки. Оказывается, папа был фермером и выращивал елки, и продавал елки. Да, деревенская девка Тейлор. Как сейчас помню вот это вот все. Еще немного из интересного о жизни Тейлор Свифт. Например, вряд ли ты знал, что, оказывается, в Гарварде открыты полноценные курсы, где профессора разбирают ее песни с точки зрения литературы. Вот. Но она для меня всегда останется самой грязной певицей. Ну, хотя бы потому ее так называют, потому что даже на маленькие расстояния в 15, 20, 30 минут она не ездит на машине, не ездит на поезде, а летает исключительно на самолете. Тем самым, как бы увеличивая выбросы CO2 в атмосферу.
1: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать.

0: И в новом сезоне музыкастинга. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.ру.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
7: 18+.
18: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
20: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: «Лучшее в тебе» — это «Гости из будущего». Шикарно красивый суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Мне стало скучно за эфиром. Решил с тобой поболтать немного ерундой посредством нашего самого большого среди всех радиостанций в мире мессенджера под названием «Новое радио». История, короче, в интернете опытным путем выяснили, и я думаю, что ты со мной согласишься, а может не согласишься, для этого голосование устрою. Опытным путем выяснили, что, оказывается, общение с родственниками со стороны отца намного меньше, чем общение с родственниками со стороны матери. Ну, то есть, с родственниками отца люди общаются, вот прям минимизируют общение. Я не знаю, с чем это связано. Кстати, я соглашусь здесь, я соглашусь. Возможно, ты не согласишься. Вот. Очень интересная, кстати, тема. Вот это вот, то, что реально с родственниками отца мало кто хочет общаться. Я не знаю почему, но я говорю еще раз, что у меня это так и есть. Я сейчас хотел о другом поговорить. Давайте сегодня поговорим про родственников немного. Про этих наших добрых, нет, щедрых, нет, родственников. Не только со стороны отца, но и со стороны матери. Давайте по-быстрому тему объясню вам. Короче, после какой фразы или поступка ты перестал общаться или минимизировал общение с родственниками? Можешь рассказать? Эту историю. Можешь голосовое сообщение, можешь написать в наш мессенджер «Новое радио» обязательно, и группа ВКонтакте «Новое радио», там же я написал эту тему. После какой фразы или поступка ты минимизировал общение с родственниками? Ну, или вообще перестал с ними общаться? Расскажи свою историю. Очень интересно. В следующем часе я буду читать твои сообщения.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
4: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи Зотту, купи Зотту.
5: Так и ставь Зотту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про Зотту.
5: Не надо думать, надо ставить Зотту. И будет клево.
7: Компания Зотта, улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масло в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
12: Новое радио.
13: Радио.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: В Красноярске 7.
3: Новое радио.
4: Так, ну что, давай немного поболтаем ерундой. Все-таки хватит там работать. Вторая половина экватор недели уже начался, в конце концов. Все важные вопросы откладывай на понедельник. Итак, после какой фразы или поступка ты минимизировал общение с родственниками? Наш мессенджер, Новое радио, наша группа ВКонтакте, Новое радио. Это еще не все, кстати. Да, звонки буду принимать также. 8495-232-1632, но чуть позже. Я решил анонимно читать все ваши сообщения, чтобы, не дай бог, и все прочее. Поэтому давайте, пишите. Уже волосы дыбом от тех историй, которые вы рассказываете. К некоторым есть некоторые даже вопросы.

Алина Гагарина открыли новый музыкальный анонс. Ну что, давайте я немного почитаю ваши, ну, на самом деле, пипец, какие страшные сообщения. А после каких слов, после каких действий вы перестали общаться с родственниками? Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Сразу начну вот с этого сообщения, которое вот как-то меня очень удивило, что люди до сих пор не знают об этом. Я, как и обещал, анонимно буду все это читать, без имен всего прочего. Перестал общаться с мамочкой, когда та после замужества подала на меня на алименты. Мало кто знает, что родители могут подать на алименты вам. Вот. Если не знаете, давайте я вам вкратце расскажу. Короче, 4 условия должно соблюдаться, чтобы родители выиграли дело и подали на вас на алименты. Значит, смотрите, согласно семейному кодексу, родители официально нетрудоспособны, они достигли пенсионного или предпенсионного возраста, 55 и 60 лет, соответственно, мужчин и женщин, вот. Либо имеют инвалидность первой и второй группы. Это первое условие. Второе, родители признаны нуждающимися, их доход, там, пенсия, пособие, объективно не хватает на базовые нужды. Третье. Вы достигли совершеннолетия, то есть вам исполнилось 18 лет. И четвертое. Родители не были лишены родительских прав. Вот 4 эти условия соблюдаются. Родители могут, имеют полное право подать на алименты на вас, и вы будете выплачивать. Да, потому что дети обязаны содержать своих родителей. Вот. Если эти 4 условия соблюдаются, еще раз напоминаю, официально нетрудоспособны, пенсионный, предпенсионный возраст, либо имеют инвалидность первой, второй группы, признаны нуждающимися, вы 18-летний плюс, и родители не были лишены родительских прав. Вот теперь знайте это и бойтесь, да. Итак, дальше читаю. Что там, родственники? Далеко ходить не надо. Не общаюсь с отцом, так как столкнулась с ним нос к носу в торговом центре, когда он мило складывал покупки в корзину со своей любовницей, а она раньше была маминой подругой, поэтому желания общаться совсем нет. После развода бывшая свекровь поздравила меня стихотворением бывшей невестки в очень плохом ключе. «Да какие вы нам родственники?» Фраза родной сестры после того, как попросила отвезти мою семью в аэропорт, при этом забыв, что за неделю до этого закончила лечение своего ребенка у меня, причем бесплатно. И еще одно сообщение прочитаю. Вы пока пишите, строчите, можете голосовой даже оставить, если за рулем сейчас едете. Когда двоюродная сестра кинула многих родственников на деньги, подписывала пожилых родственников в пирамиды и прилично заработала на этом. Но остальные оказались в пролете, поэтому да ну нафиг таких родственников, теперь она живет одна, зато в богатстве. Вот даже фиг его даже знает, что лучше, дружить с родственниками и быть без денег или быть богатой и при этом не дружить с родственниками. Я подумаю. Пишите, после какой фразы, после какого действия вы перестали общаться с родственниками. Мессенджер Нового Радио.

0: После какой фразы, какого поступка ты минимизировал общение с родственниками? Мессенджер, но в радио волосы дыбом встают от некоторых сообщений, на самом деле. Спасибо огромное, что делитесь. Напоминаю, я решил это все анонимно рассказывать, без имен и всего прочего. Если есть что рассказать, также анонимно можете позвонить 8495-232-1632. Что ваши родственники сделали такого, что вы перестали с ними общаться? Или сказали, что такого? 8495-232-1632. После того, как сестра моей матери, ну то есть тетка получается, стала влезать в нашу жизнь. Я не называю ее тетей, даже язык не поворачивается не только в нашу, а ко всем, поэтому ее все ненавидят. Она всех выводит на конфликт. Мы ненавидим друг друга. Мама сошлась с отчимом, когда мне было 3 годика. Мы жили с его родителями более 10 лет. Я считал их бабушкой с дедушкой. Мы переехали. И вот приехал я как-то в гости, а бабуля выдала дочь. Угу. Она всегда ее недолюбливала, маму, в смысле, этой авторки, но жили вместе сколько лет, странно говорить такое, не общаюсь больше, а вот дед был супер. Сейчас с мужем на стадии развода, с его родителями планировала продолжать общаться, так как 2 внучки, у них отношение к ним очень хорошее, но после того, как старшая дочь приехала от них и рассказала, что бабушка, мама мужа, стала меня обсуждать с моим же ребенком, после этого я решила, что с бывшей свекровью общаться не хочу и не буду. Так, 8495-232-1632. Звоните, да, еще одно сообщение прочитаю. Звоните обязательно, телефонный звонок возьму. Анонимно. Мама пыталась отжать квартиру у меня и моих детей. Больше нам не по пути, к сожалению. Такое сообщение. Читаешь и думаешь, блин, как же вам повезло с семьей, да? Так, после вопросов, когда замуж, сколько зарабатываешь, перестала общаться и... А вот есть, по-моему, звонок у меня, да, есть звонок. 8495-232-1632. После какой фразы или какого поступка вы перестали общаться с родственниками своими? Алло, привет, доброе утро тебе.
1: Добрый день, добрый день.
0: Добрый день, добрый день. Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Меня Василий зовут.
0: Василий.
1: А ты хотел анонимно.
0: А, да, да, хорошо. Ладно, Дмитрий. Скажи, пожалуйста, с какими родственниками не общаешься и почему?
1: С сестрой перестал общаться. Они с мужем развелись. Муж ее был моим другом детства. Вот. И так получилось, что я с другом общаюсь, а с сестрой перестал общаться. Обиделась на меня.
0: Дичь какая. Ну, реально дичь. Спасибо, вот. Дмитрий, за звонок такой. Ну, слушайте, с одной стороны, сестра там, да, ну, самые, что ни на есть, хорошего дня тебе. Сестра, близкие, самые, что ни на есть, близкие родственники, а с другой стороны, думаешь, ну, блин, нафиг они вообще нужны. Так, тетя очень сильно ругалась на бабушку, на свою маму после того, тетя очень сильно ругалась на бабушку, на свою маму. После этого перестала с ними общаться, а еще другие родственники перестали звать на всякие мероприятия, свадьбы и др. Ну, и я перестала их звать к себе и удалила всех родственников из одноклассников. Их борьба. А после какой фразы или поступка перестала общаться с родственниками? Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Гоу!
2: Ой, я в эфире.
3: Кирилл, ты профессиональный человек.
2: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ха, ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Новое это мы.
14: Всем привет, с вами Хама Алиенова
15: Ис. С вами Анет Сайс.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Артик Асти.
1: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня Эсте.
4: Это Сергей Лазарев.
2: Всем привет, меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, с вами Джонни.
5: Новое радио.
8: Присоединяйся погромче.
9: Юрадио.ру.

фразы поступка, ты минимизировал общение с родственниками или вообще перестал с ними общаться. Мессенджер Нового Радио, не только группа ВКонтакте. Новое Радио также читаю ваш. Я сразу скажу, что я не все сообщения могу прочитать в эфире, потому что некоторые, ну, пипец, какие личные идут. Но я не могу такое прям прочитать. Вот прям не могу, когда отношения отцов и детей происходят. Извините, можете зайти почитать сами. Некоторые сообщения я не буду читать. Анонимно. А так, пожалуйста, когда живешь в Адлере, ищешь любой предлог, особенно летом, минимизировать общение с роднёй. А самое фиговое, что летом не вариант родне сказать, что мы на лето уезжаем. Поэтому даже позвонили, поздоровались не так уже, как предлог поругаться. А окончательно перестал общаться с отцом после случая, когда я 9-летний увидел картину, как он пришел продавать матери старую норковую шапку для меня. Вот это должно понемногу осознание приходить все-таки в эти картины. Отец пришел продавать жене норковую шапку старую для ребенка. Я представить не могу этого. Свекруня сказала своему сыну, моему мужу, что я тварь. Я ее везде заблокировала, так хорошо мне еще не было. Просто идеально. Спасибо ей большое. Лезла бесконечно со своими советами. Так, перестала общаться, потому что покрестили моего ребенка без меня. Очень много вопросов к этому сообщению, но девушка так и не ответила, что к чему. Нужно было очень много денег на операцию маме. Я продала свою квартиру на лечение. Родной брат узнал, сказал, что я ненормальная, не общаюсь с ним больше. Маму вылечила, здоровье маме. И мой сын начал жить с тарелочницей. Она меня забанила в своем канале, кстати. Я с ним теперь почти не общаюсь. А раньше нормально, кстати, общались. Вот такие вот родственные войны. Да. После какой фразы или поступка ты перестал общаться со своими родственниками? Welcome, пожалуйста, мессенджер Нового Радио, группу ВКонтакте Нового Радио. А пока шарады. Продолжение эфира. И как

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

Ой, не могу не прочитать вот такое сообщение. После какой фразы или поступка перестал общаться с родственниками? Я жену забирал из роддома, все подготовил, украсил комнату, собрал детскую мебель и так далее, что требуется для встречи жены. И к нам должны были приехать мои родители домой и ее сестра родная отпраздновать рождение сына. Я полностью все приготовил на стол, еда и прочее. Единственное, чтобы овощной салат не потек до нашего приезда, я попросил тещу, которая была дома, чтобы она нарезала его. Она начала задавать кучу ненужных вопросов. А как огурец резать? А как помидор? На что я ей сказал: вы взрослая женщина, не стыдно спрашивать меня, как нарезать овощной салат? На что получил ответ: да мне вообще этого ничего не нужно. В этот день она для меня умерла. У нее дочь ребенка родила. Родственники должны приехать, а ей ничего не нужно. Гаси ее. Как я с тобой согласен? Офигела. Теща мне тоже, а?

0: Тут у споры возникли по поводу сообщения про тещу, которая сказала, что нафиг мне это все не нужно, а как резать огурцы и помидоры на рождение внучки. Человек написал, говорит, когда моя мама стала спрашивать, как резать картошку в суп или огурцы в салат, мы очень злились, типа режь кружочком. А оказалось сначала деменция. Вот такое тоже может быть. Нет, когда человек говорит, что мне пофигу, это не деменция, это по-другому называется, я не буду говорить, как в эфире называется. После какой фразы, после какого действия вы перестали общаться с родственниками? Мессенджер нового радио. Брат после развода практически забил на своих двух сыновей из-за новой молоденькой девушки, ну а я забила на него. А в итоге страдают дети, да? А после того, как мои родственники стали суеверными, начали во всех бедах винить нас, типа мы порчу наводим, перестали общаться. Перестал общаться с родной сестрой, после того, как сказала, что не будет помогать маме и вообще просто звоните, так как квартира останется мне. Также периодически от нее слышала оскорбления, то мне надо найти мужика, то я ничего не заработала, хотя сама вечно сидит на больничном и все делит у мужа. И в нашей семье начала это делать. Вот эта вот борьба за наследство между детьми, конечно, это дичь лютая. Особенно, когда один ребенок любимый, другой не очень любимый, старший, младший и все прочее. Удачи. Так, чуть позже продолжу читать сообщения. Мессенджер нового радио, пиши.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Пароль
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте. Курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
3: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Тима белорусских мыслей, суперхит на новом. Еще одна порция ваших сообщений. И после какой фразы, после каких поступков перестал общаться с родственниками. Очень интересный мессенджер нового радио. Жена моего брата... Еще раз, внимание, жена моего брата сказала, что я ведьма, и запретила ему со мной разговаривать. Хотя мы с ней никогда не общались по ее инициативе. Короче, жена лет 12 уже как бывшая, а у меня нет желания с братом налаживать отношения. Это не женщины, а? Все банально, брат занял денег много и не отдал. Уже 6 лет не общаемся. Никогда не думал, что на такие операции нужно всегда брать расписку даже у родственников. Ну, да, пока жареный петух не клюнет, даже у родственников, с которыми хорошие отношения, нужно брать всегда расписки, и ничего в этом плохого нет. Вот если человек не хочет давать расписку, вот здесь уже, конечно, нужно будет задуматься. Хотя такой, знаешь, небольшой тест пройти для родственника. Просит денег? Ну, хорошо, дай мне расписку, как бы ничего страшного в этом нет, да, что ты же вернешь? Ну, вернешь. Вот, дай мне расписку тогда. Если не хочешь давать расписку, вот здесь уже много вопросиков к твоему родственнику. Еще одно сообщение. В другой стране была земля, которую надо было оформить на себя. Никак не мог поехать. Когда сестра оказалась там, сказала: брат, давай оформлю я на себя, а потом мы решим этот вопрос. Чтобы никто не... Чтобы никто не мог претендовать на эту землю, я сказал: конечно, давай. После сестра сказала: я землю продала, деньги мои. А мама сказала: ты поступил бы так же, а они не знали, что я написал доверенность на половину этого участка на сестру за год до этого. Слушайте, в общем и целом, если будет что-то интересное, я обязательно прочитаю еще, может быть, даже в следующем чате, мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Но что я заметил? Из огромного количества сообщений, из чего я все начал, напомню эту фразу. В интернете опытным путем выяснили, что общение с родственниками со стороны отца практически не существует. Ну, то есть мало кто общается с родственниками отца. Я почитал ваши комментарии и пошел к выводу, да. Вот почему-то со стороны отца с родственниками никто практически не общается. Интересно стало даже. Ну ладно, не буду сейчас об этом.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре России на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 тысяч 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
9: Предложение не является публичной офертой. Мужчины ценят время и результат. Клиника «Точки роста». Пересадка волос за один день. От 39 тысяч. Лада Кецхавелли, 34. Подробности по номеру 9-3-8-200. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 8 вечера в Красноярске.
3: Новое радио. Если давно волосы дыбом не вставали, зайди в наш мессенджер «Новое радио» почитать комменты по теме, почему перестали общаться с родственниками. К сожалению, культура и эфир не позволяют мне все это читать на всю страну. А в остальном готовимся к прекрасному вечеру под суперхиты, суперновинки «Новое радио». Еще час с тобой здесь я, Вадим Данилин, и 20 минут музыки без рекламы далее. Наслаждайся.

0: Айолах, Омай, суперхит на новом. Россиянам посоветовали запастись наличными хотя бы на неделю расходов, а лучше на месяц. Финансовый эксперт советует держать дома запас денег на случай сбоев банковских приложений и платежных сервисов. Просто напоминание тебя. Я тут просто подумал за эфиром, знаешь, я сейчас записался к стоматологу сейчас за эфиром. Едовой зуб с коронкой, просто едовой зуб с коронкой. Ремонт, знаешь, сколько? 17 тысяч. 17 тысяч. Да, не на ту профессию я учился, не на ту. Может, есть кто-то вот подешевле в Москве и области сделает? А, напишите, с радостью к вам приеду, свои зубы покажу. Это все новости к данной минуте.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще...

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? Калина Долина. Жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: ОККО представляет.
6: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
5: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
9: 16+.
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Голдовый суперхит от команды А-Студио. Так же, как все в эфире нового, пока не случилась традиционная массовая столичная пробка. По-быстрому распрощаюсь с тобой, буду таков. Мой рабочий день завершился. Уже через 10 минут мои коллеги продолжат делать тебе вечернее ночное настроение. Дальнему Востоку спокойной ночи, конечно же. Данил Михайлов, твоя подружка Эви, ровно в 18. О-о, и, конечно же, океаны, согревающих душу и тело твоих любимых суперхитов, суперновинок. Нескончаемый океан. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2, завтра в четверг, 15 октября, небольшой снег, днем плюс 2, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина, 65.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
11: Слышать мало, надо пробовать.
10: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
4: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
5: О, да, и как водится в бесконечном количестве. Ребятушки, получаю удовольствие ощущать вот этот солнечный свет, который пока еще присутствует в это время. Да, такие вот маленькие бытовые радости.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Хотелось спросить. Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
1: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
8: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нравится мне, как Лиза обращается со словами «выдохни меня и вдохни снова». Ну, очаровательно же. Ребятушки, вдыхаем осенний воздух, само собой, но аккуратненько, потому что я тут надышался и потом говорить начал с трудом. Все, следим за носоглоткой, слушаем отличную музыку. Ну да, об ушах заботится новое радио.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
19: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
20: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
21: Пробки работы, дел круговорот, ежедневный стресс от массы забот.
22: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
23: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
24: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
25: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
26: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

0: Рассел на новом радио. Олег здесь тоже что-то под столом делает. Наш великий и прекрасный администратор всех на свете диджитал-инструментов. Олеж, скажи, пожалуйста, можешь даже вот вылезти к моему микрофону. Знаешь ли ты, как переводится кланг Рассел?
1: Честно, даже не представляю.
0: Даже не представляешь. Я тебе скажу, кланг по-немецки это, стало быть, звук. Ну, а Рассел это что такое?
1: Карусель.
0: Все правильно, звуковая карусель. Вот такой вот небольшой урок немецкого языка только что в прямом эфире. Ну, а чуть позже наша дорогуша будет нас эфиопскому учить. Хорошо, что не слышит. Пока. Эвиленд, через 9 минут.
2: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.

0: Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: центре. Ребята, салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Настроение в целом неплохое. Почему? Нет, сходу, да, во-первых, друзья, если вдруг вы пропустили, меня неделю не было. Но я надеюсь, что вы скучали, вот переживали вообще, думали, куда же она делась.
1: Вчера же виделись.
0: Ты давай.
1: Ладно.
0: Давай.
1: Все.
0: Угу. Куда же она делась, наша любимая дорогая? А я не хотела, но вот в отпуске была, понимаете? Вот я не просила.
1: Не хотел, сказали. Но выпил, вот сила воли.
0: Да, вот понимаешь, как бы, ну вот пришлось вот ничего не делать целыми днями. Пришлось вот просто принадлежать полностью себе.
1: Бестолковая фотосессия на подоконнике с подогнутыми ногами в шерстяных носках.
0: Чуть позже. Как только первая снежинка коснется земли, так я сразу уже. Тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама.
1: Да. Маковецкий перед глазами.
0: Не надо.
1: Хорошо.
0: В общем, отпуск прекрасный. Я, значит, начнем сходу. Я уже рассказывала, что меня развести, как говорится, как два пальца. Ага. И...
1: Были бы деньги, все бы отдала.
0: Естественно. Значит, у меня какая была трагедия? Я вроде рассказывала, что я ела мармелад и поняла, что у меня что-то хрустит во рту. А не должно хрустеть, мармелад не предполагал никаких поверхностей твердых. Выяснилось, что у меня хрустел зуб. А у меня зубы очень хорошие, просто кто-то меня сглазил. Просто у меня 4 пломбы с 12 лет стоят. То есть уже, ого, сколько лет.
1: И то впрок поставили тогда.
0: Понимаешь? И значит, одна пломба у меня отвалилась. Но я же драма, мне не могла просто представить, что у меня пломба отвалилась. Я раскрутила это так, до такой драмы, что уже звонила родителям и говорю, мне кажется, все, у меня, ну, имплантация в лучшем случае. Мне уже нужен вот этот крем Корега. Вставная челюсть, у меня без шансов вообще что-то делать дальше.
1: Я почему-то, когда ты говоришь импланты, я представляю, что это в грудь, который...
0: А потому что у тебя ребенок родился только. Ты, да. Понятное дело, уставший молодой отец. Какие еще импланты ты можешь представлять? И, значит, я всех загрузила. Меня записали в лучшую стоматологию Ярославля, в лучшую. Потому что я начала смотреть, сколько стоит вообще лечение зубов в Москве. И там я насчитала минимум 20 тысяч. Я думаю, ну я что? Я кто вообще? Поэтому, думаю, поеду в Ярославль. И все, мне все сделали изумительно, замечательно, прекрасно, превосходно. Посчитали там, значит, вот лечение. Мне нужно в целом 4 зуба заменить, вот эти вот мои старые пломбы, на новые. Я радостно делюсь, говорю, друзья, я, понимаете, мне насчитали на 45 тысяч за все зубы. Это просто, ну, даром. И мне начали писать, а ты вообще в курсе, что в Москве в среднем от 5 до 10 тысяч это лечение
1: подожди,
0: стоит?
1: Подожди. А ты не можешь, что ли, просто пойти по прописке вот в поликлинику и сказать, здрасте?
0: Да, могу. Она как раз в Ярославле находится. Да?
1: А, у тебя нет московской?
0: А нам нужна... Подожди, а это законно или незаконно? Такой момент.
1: От этого зависит твой ответ.
0: Да, конечно.

прощание, милая. Я прошу тебя лишь об одном. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густая, это летнее платье.

0: Она подпевает всю дорогу.
1: Мне очень нравится Мэри Гу, потому что она супер котенок. Я, кстати, хотела еще передать привет нашему гостевому редактору Сашулику Аникину. Извините, у меня русский не родной. Вот эти все ваши падежи. Слушает нас, представляешь? Я уверена, что тачка появилась в его жизни просто, чтобы слушать.
0: Чтобы приемник там звучал,
1: да. Клянусь. Но ради этого я вообще не понимаю, для чего нужна машина в Москве, кроме как не сидеть и слушать мне музыку.
0: Согласен. Ну что, Акмали ему надо поставить теперь, чтобы еще.
1: Да, 5 песен подряд.
0: Да, и будет, в принципе, нормально work-life balance.
1: Не начинай, он иначе скинет список того, что нам нужно поставить. Не надо.
0: Это квазику Данилину.
1: Не стоит. У нас не стол заказов, понятно.
0: Стол отказов скорее, Драгуша, а как ты относишься к поговоркам, которые, знаешь, там как будто бы издревле сулят какую-то истину? Ну, из серии там «Сколько веревочки не виться» или там «Все тайное становится явным».
1: Я знаю, вот и рыбку съесть.
0: Да?
1: Вот это хорошее.
0: Хорошее.
1: 7 раз
0: я чуть продолжение не брякнул.
1: Я тоже в моменте, извините, неделя в отпуске была, фильтр еще не особо настроился.
0: Да, но стоит микрофону включиться, так все, сразу жукс, прямо идеальный русский язык.
1: Я стараюсь не говорить этого, когда мы здесь сидим, потому что не зарекайся, пожалуйста, никогда.
0: Все правильно. Так вот, я когда читаю новости про то, что, например, Пидиди сидит в тюрьме, и кто-то ему там по кочерышке надавал.
1: Нет, он опять про своего Пидиди. Ты понимаешь, что в России про Пидиди только ты о нем думаешь? Мы похайпили.
0: Победите мне тут немножко.
1: Ну, ты реально.
0: Нет, я хотел рассказать про другого чувачка, которого тоже сейчас сажают. И мне нравится, как там формулируют сроки. От 40 лет до пожизненного. Мужику 63 года.
1: Ну, слушай.
0: За то, что он тупака. Того.
1: Правильно.
0: У них считается, что... И что заказчик, что исполнитель, это все одного поля ягоды, и надо их вот обоих.
1: Главное, о ком речь.
0: Накуканить как
1: Извините,
0: следует.
1: Это да. Батя рэпа, хип-хопа. Конечно,
0: и
1: конечно.
0: Меня больше удивляет другое, что человек до 25 лет, ну то есть он умер уже полтора раза по 25 прошло.
1: Ну да.
0: А все вот это эхо тянется и тянется. Неужели такой жесткий был шоу-бизнес ужасный? Что вот ради популярности, ради продаж могли ликвидировать человека, да, и вот
1: да,
0: эти
1: это
0: легенды
1: чернопопики,
0: создавать.
1: Понимаешь, у чернопопиков из гетто какие еще варианты?
0: Какой там гетто? Там у них денег, как у дурака фантиков. Но гетто.
1: У чернопопиков из гетто вопросы только так решаются. Да? Ты стоишь на перекрестке, вот так вот открывается окошко, и тебе пуля в лобешник.
0: А ты смотрела «Не грози Южному Централу»?
1: Конечно! Да? Обижаешь, это база. Пока вы тут смотрели все варежки, да, вот этот про мамонтенка, мне в детстве включили... Ладно, не было такого, я сама нашла. А то вы представьте, я родилась в России, все нормально. И прописка у меня есть, если надо. Московская. Если не надо... У нас, кстати, сегодня гостья...
0: Уважаемый очень человек.
1: Очень уважаемый.
0: Да, Ксения Сергеевна Шойгу.

0: смотри, Лирик, супер же талантливый парень.
1: Все верно.
2: Прям вообще, вот прям и
1: никаких
2: пишет,
1: сомнений.
2: И все, да. Ну, а зачем он название-то подрезал? Без тебя, без тебя.
1: А, то есть ты только... Ну,
2: да. Ну, ты чувствуешь, ну, одна гармония.
1: Да, чувствуется,
2: смысле,
1: и посыл
2: текст,
1: тот же. Да, да, да.
2: Очень
1: да.
2: такой вот
1: чувствую.
2: Прям...
1: Я желаю Лирику... Вдохновляется великими. ...стадионов.
2: Да.
1: Да, я верю в него. Жестко.
2: Оборотку такую же. Обойдется. Хорошо. Ладно, все, поехали. Эвиленд на новом радио.
1: Спасибо.
2: Включаем микрофон, и вот теперь уже по-настоящему.
1: Ребят, слушайте, если вам интересно, как, ну, вдруг вам интересно, какая тема эфира, вот, вот что-то важное будем сегодня обсуждать, то в нашем «Где, скажи?»
2: Я как этот баллончик, мессенджере.
1: Ага, просто как-то никто не скажет. Давай еще раз, с чувством, в нашем...
2: Друзья, заходите в наш мессенджер.
1: Да, да. Там задание следующее, прислать фотку того, что ты видишь перед собой прямо сейчас.
2: Да, частенько там встречается грязная сковорода. Мне кажется, вот ее утром никто не моет, когда убегает на работу, а потом по возвращении она напоминает о себе.
1: Я, значит, выложила Усишкина. Усишкин, меня, вот вы кидайте свои варианты. Хочется просто поболтать, потому что я уже сказала, что у нас сегодня гости, поэтому что нам тут? Да, мы не виделись неделю, не слышались, не общались. Поэтому хочется простого человеческого живого разговора. Вот что у вас вообще произошло такого? Давайте я вам совет быстренько какой-нибудь раскидаю.
2: Ё-моё, ты смотри, там человек делает какую-то высшую математику, уроки.
1: Да, я, кстати, хотела сказать, товарищи школьники, которые нас, как оказалось, тоже слушают, пожалуйста, учитесь нормально. Вот у нас Аленочка наша, она тут написала в чате, что ей двойку поставили. Я, конечно, не несу за это ответственность, ну, но надо исправлять.
2: Уже середина октября, уже
1: надо
2: первую
1: исправлять.
2: Можно получить, конечно.
1: Уже надо, вот как да. берите. Поэтому, товарищи школьники, давайте как-то посерьезнее. Возможно, вам
2: если
1: это не пригодится.
2: Если вы слушаете Эви, то тут, знаете, надо вам подсказать, что она с золотой медалью школу закончила.
1: И с красным дипломом.
2: Да.
1: И поэтому, возможно, вам это не пригодится. Но делать все равно надо.
2: А если хотите так же, как я, сидеть просто на кнопки тыкать, то тогда и справочки
1: да
2: хватит.
1: Я бы тоже напотыкала. Так я бы тоже потыкала. Ну, кто же меня туда пустит потыкать-то?
3: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
4: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: И в новом сезоне «Музыкастинга». Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Я, значит, сегодня проснулась с ощущением того, что мне очень сильно хочется, и я в своем мессенджере, в своем канале в мессенджере писала об этом. Мне резко захотелось очудиться где-то в конце декабря, когда много снега, это важное уточнение, не вот это вот слизь, мрак, а именно много снега, все в гирляндах, ты слушаешь вот Фрэнка Синатру, ты вот пьешь какао, вот все эти атрибуты, которые тебе, в принципе, не нужны, но почему-то в конце декабря, в канун Нового года, они необходимы. Я прям представила, я думаю, вот это чувство поймать, когда новогодняя премия уже у тебя, а до Нового года буквально вот неделя. И в эту неделю, когда премия уже есть, это же неделя волшебная. Мир как будто озаряется.
2: Ну да, но главное это волшебство до самого Нового года додержать.
1: Да, понимаешь?
2: А то нередко получается.
1: И потом Новый год, и ты весь такой воодушевленный, опять себе обещаешь и похудеть, и выучить английский, и путешествовать, и не общаться с дебилами. Столько всего ты себе обещаешь, чтобы оказаться опять в этой точке через год и заново все пообещать. Мне очень захотелось уже все. Потому что я сейчас, когда, я не знаю, как в ваших городах, сегодня в Москве, в Московской области, только под конец дня был подарен красивый закат. Весь день шел дождь, серость, просто отвратительно. Ты смотришь, ты думаешь, да никакой витамин D в жизни не разгонит мое настроение до того, чтобы хотя бы не хотелось умереть 23 часа. Вот так максимум, 24 не будем. Понимаете, я представила, и так вот грустно стало от того, что сейчас это будет 2 месяца. Я ненавижу ноябрь и февраль. И вот ноябрь для меня самый вообще тяжелый месяц, потому что он просто перманентно темный, мокрый, грязный. Я ношу только очень широкие джинсы, они всегда грязные. Хочется вот какого-то уже снежного.
2: Я
1: такого.
2: В этом году жестко кайфовал от осени, только из-за того, что начал обращать внимание, как же это все красиво.
1: К золотой осени красиво. Нет претензий.
2: Да, ноябрь, ну, я делал вид раньше, что я люблю ноябрь, потому что я родился в ноябре, но слабо в это верится в последние годы.
1: Нет.
2: Да, но тем не менее, очень легко себя настроить. Посмотри, сейчас проходит 1.5 месяца, это столько же, сколько с начала осени, а это вот прям вчера буквально, и уже зима. Там ожидание Нового года, потом легкое послевкусие новогодних каникул, и там до весны рукой подать. Вот там вот от марта всегда подвох приходит. Ты вроде как дождался, а вот эта вот шляпа, когда все сыро и холодно,
1: да.
2: Это вот все в марте, пожалуйста, прям оптом выдается.
1: Я вообще, можно как-то вот, ну, отредактировать?
2: Можно климат из Лос-Анджелеса?
1: Ну да, чуть-чуть. Вот смотрите, золотая осень супер. Потом для недельки. Ну вот недельку-две максимум дожди, чтобы мы вот сумерки посмотрели, пострадали, вот это вот все. Потом у нас канун Нового года, чтобы мы вот подготовили квартиру, украсили. Новый год, каникулы обязательно.
2: Да, храни Господь людей, которые украшают окошечки.
1: Да, снежинки вот вырезают.
2: Да, красавцы,
1: вот это все.
2: Да.
1: Каникулы, и после этого буквально за 2-3 дня все должно растаять, и температура должна быть плюс 15. И весна. Круто.
2: В Сочи переезжаем.
1: Да, давайте в Сочи филиальчик. Офис. Круто. Офис же. Чего мы в Москве сидим, я не понимаю. Да, ну а что? Краснодар, в конце концов.
2: Краснодар.
1: Хукет, ну это слишком далеко, конечно, но в целом я готова поехать в командировку.

0: зачем заключаешь микрофон? Ору! Ребята, ору. Все, от пофиг, новостей? Пофиг уже, пофиг.
1: А, хорошо.
0: Нет, я подумала, что самое время рассказать какую-нибудь новость.
2: Из Казахстана?
0: Нет, это оставим на утро. Окей. Потому что, ну, зачем? Чтобы они рассказали старость.
2: Да, точно.
0: Понял? Ну, типа...
2: А им скажут, так вчера вечерним уже заикались.
0: Конечно.
2: Об этом.
0: Конечно. А мы потом повторим это, и нам скажут, так вот.
2: Так они уже утром уже обсудили, да.
0: Поэтому, ребят, ну что по новостям? Ну, вообще, что-то не вообще, ничего не хочу рассказывать.
2: Почему?
0: Вот. А зачем какая-то тухлятина вообще? Я не понимаю, мне нужно...
2: Либо рассказывать, либо я сейчас свои паблики открывать начну.
0: Ну
2: а
0: давай,
2: это уже
0: у кого
2: не очень...
0: застрял стакан, где, расскажи.
2: Это
0: когда придет гость, ты не сможешь рассказывать эти свои новости грязные. Из топора.
2: Спорим.
0: Я думаю...
2: Вызов принят.
0: Ну давай, рассказывай. Или
2: да
0: это
2: нет,
0: был понт? Ты
2: это
0: взял
2: был
0: меня на понт?
2: Понт, конечно.
0: Сашули Каникин, может, у тебя новость какая есть? А, ну он уже он то, что озвучил, я не хочу рассказывать. Ребят, вот кишечную палочку нашли в готовой продукции некоторых магазинов. Если вы любите карбонару, пасту карбонары со сливками, ну не ешьте, готовьте дома. Это ладно, я увидела, что еще недавно была новость, что кишечную палочку нашли в чае. Как в чае это может быть кишечная палочка?
2: А новость про чуму уже как-то, ну, протухла или...
0: К сожалению, мне да? было очень грустно, что, ну, сейчас-то что уже?
2: Ну, просто как-то скупили весь этот набор клювов и прочих.
0: Мне лекарей. Попались разные. Есть белые, розовые, есть прям красивые кружевные наряды под чумной наряд. Но...
2: А ты читала...
0: Симптомы чумы?
2: Нет.
0: Первое, что я сделала, как-то увидела новость. У меня нет.
2: Стендаль.
0: Что стендаль?
2: Черное и белое.
0: Нет? Нет.
2: А как у тебя красный диплом? Извинитесь.
0: Каком кверху.
2: Ты купила диплом?
0: Ты купил диплом. У тебя вообще диплома
2: сколько
0: нет,
2: стоил?
0: У тебя справка. От создателя нового

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
14: Сладкий вкус малины на двоих.
13: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Категория 16+.
15: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, тот Джак. Подробности на jackcar.ru.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: нравится всегда.
1: Так время пролетает быстро, когда занимаешься тем, что ты любишь.
2: Знаешь, когда время быстро пролетает?
1: Когда?
2: Когда я переезжал из Тольятти в Санкт-Петербург.
1: Так.
2: Ну, естественно, билет в один конец, ты не знаешь, куда ты там едешь. И вот ты уже на подъезде к Питеру.
1: А квартиры нет.
2: У тебя там не то, что квартира, у тебя вообще там ничего нет. И ты едешь и думаешь, хоть бы, как там в песне, хоть бы эта дорога никогда не кончалась. То есть ты едешь и думаешь, да нет. То есть перрон сейчас будет, и я что? Вот в такие моменты вообще хочешь, чтобы время вообще тянулось бесконечно.
1: Мне кажется, еще, когда сидишь в очереди на колоноскопию, так же, наверное. Я не знаю, мне просто...
2: Предвкушение счастья и удовольствия.
1: Да, ты сидишь и думаешь. Да? А да потому что я никак на нее не сходила. Друзья, если бы я на нее сходила, мы бы уже обсуждали это бурно еще до конца года.
2: Видеоподтверждение будет, или ты будешь всем рассказывать, что было, а ты давай там это, да что?
1: Не хочешь свои фантазии немножечко подуспокоить? Ну, вот, слегонца.
2: Не могу, я давно женат.
1: Да, понимаю, но вот слегонца как-то.
2: Втихаря?
1: Чуть-чуть, да, вот подуспокоить пыл этот.
2: Охлади мой... Как там слава КПСС? Приди и охлади мой пыл.
1: Там немного по-другому.
2: Хорошо.
1: Не надо вникать.
2: Не будем.
1: Не надо.
2: Не будем.
1: Сбил вообще, к чему я это? А к чему вообще это начали?
2: Что время тянется.
1: А, да, время тянется.
2: Тянется время.
1: Вообще супер.
2: Осенью тянется, летом летит.
1: Ну, я уже не могу тянуть время.
2: Ну, ты что хочешь-то вообще? Ну, сделай конференц, я не знаю. Ты профессионал, в конце концов, или колоноскопист?
1: Я живой человек. Я живая голова, а не говорящая. Я не фейк, я тру.
2: Хорошо, я побуду говорящей головой, дорогие друзья. Ксения Шойгу уже практически в дверях нашей студии. Совсем скоро она сюда ворвется и подскажет, как нужно спортом заниматься и не забивать на все. Ха-ха, я на тебя смотрю.
1: Ну, так ты сам-то когда в зале был? Я в воскресенье была.
2: А я весной.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: 11 вечера в Красноярске.
3: Новое радио.

0: Продолжаем. Я по-прежнему Эми. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: У нас сегодня прекрасная гостья. На случай, если вы вот ленились жестко все это время, мы немножечко так лениво про спорт поговорили, знаете, что вам сейчас всем будет стыдно, вы сейчас все замотивируетесь, потому что у нас в гостях мисс Ксения Шойгу.
2: Доброго всем вечера. Очень рада, что я оказалась в такой теплой, уютной компании этим вечером.
1: А ты же с пробежки прямо сюда, да?
2: Нет, я бегала сегодня, между прочим, рано утром, в районе 7.
0: Рано утром.
1: Я тоже так могу рассказать, конечно, да.
0: В моих мечтах постоянно. Я тоже всегда бегаю. Сходу мы, да, сразу про спорт. Я думала, мы вот, ну, как-то около вообще аккуратно туда будем заходить, в эту историю. Но когда я слышу, что человек в 7 утра уже бегал под дождем... Сколько ты пробежала, расскажи, пожалуйста. 100 километров в час?
2: Нет, слава богу, я пробежала всего 12 километров.
0: Всего 12? Ну как-то ты на лайте сегодня. Поответственнее. Всего 12.
2: Ну это да, ну я должна аккуратно начинать.
0: Как начинать!
2: Да.
0: Извините, ребят. Я в одном предложении эти слова как-то не укладываются. С какой скоростью ты бегаешь?
2: Я бегаю медленно пока. Я бегаю со скоростью 10 км в час, ну, потому что месяца назад, да, как бы вот появился новый человек. Поэтому врачи говорят, типа, вы по ощущениям. По ощущениям медленно я начала.
0: Если бы это была секретная информация, ты бы не сказала, я бы в жизни не подумала, что полтора месяца назад у тебя вот появился новый человек.
2: Вообще не понимаю, как это произошло.
0: Ну, а тебе нет намека на это. Намека на это даже нет. Потому что, когда ты вот смотришь какие-нибудь, не знаю, рылсы ты смотришь, вот это все, ты представляешь, что, ну, примерно, ну, год ты будешь просто... осознавать, что вот ты только что сделал человека на секундочку.
2: И обратно собираться, да.
0: Просто она, ну, из уважения как-то можно было, ну, как-то, ну, не знаю.
2: Я вообще не понимаю, как это произошло, но тем не менее, просто я... У нас был такой случай...
1: Да нет, у нас вечернее шоу, уже можно по-честному...
2: Слушай, ну по-честному, я, конечно, тренила всю беременность, и, очевидно, перед Кесаревой я тоже потренила, а потом поехала рожать.
0: Можно, пожалуйста, Пэт, вот. Так, друзья, я вам расскажу. У меня, значит, вот за все время моего существования одна история меня поражала. Вот Елена Хангова, вы все знаете, телеведущая, значит, мы с ней познакомились этим летом, и она рассказывала, что тоже она вообще стала мамой поздно, в 39, по нашим новым меркам поздно, тогда еще тем более. Говорит, у меня не было на это времени. Я, вот, значит, вообще работала до последнего момента, повесила пиджачок, поняла, что у меня схватки, повесила пиджачок в кабинете, чтобы все думали, что я здесь. Уехала рожать, меня привозят, я говорю, сколько по времени? У меня просто эфиры. И говорят, мы не можем это спрогнозировать. Они говорят,

0: Минут мне бы в часик уложиться. И она родила за 59 минут.
1: Класс.
0: Меня эта история убила, класс, потому что как это возможно? Вот пришла еще одна, вторая сумасшедшая, в хорошем смысле, естественно.
1: Да.
0: Потренила перед Кесаревым?
1: Да, я встала пораньше, потренила и поехала в роддом. Вот, соответственно, меня прокесарили, и дальше я на следующий...
0: Ну, день хотя бы, ну...
1: Не-не-не, ну, очевидно, что я приехала в четверг и вышла на работу в понедельник. Вот у меня...
2: Еще больше тайм-менеджмент Ксении Шойгу разберем после короткой музыкальной. Да, переварить.

0: Мы что-то заболтались за эфиром, продолжаем. Значит, мы жестко в теме ЗОЖ, но я все равно позволю себе немножечко от нее отойти. Мы вернемся, у нас куча всего мы хочется сегодня обсудить, успеть. Но вот давай представим все-таки, я не знаю, насколько это возможно, позволяешь ли ты себе, ну, какой-то лайтик, ну, вот идеальный ленивый день, хотя бы один в 5 лет.
1: Ну, ты понимаешь то, что... Спортсмены, они же спортсмены не потому, что они такие супер замотивированные люди, которые просто с остальным характером. Но это же тоже дофамин. Ну, да. То есть ты пробежался, и тебе классно.
0: Да.
1: И поэтому у меня скорее, ну, если у меня есть день отдыха, в неделю он один, потому что тренер говорит о том, что, ну, невозможно просто тренироваться, типа, каждый день.
0: К сожалению, вот. И ночью надо спать.
1: К сожалению, да, понимаешь? И когда я, когда этот один день, я думаю... Так, чем же заняться? Чем заняться утром, чем же заняться? Ну вот, и все равно ты себя чувствуешь не так. Ну, потому что, ну, короче, это как такая базовая привычка.
0: Ну, вообще.
1: Ты постоянно, ну, да, и все такие люди, какой ты молодец. Ну, то есть, если ты, там, не знаю, вечером выпиваешь бокал шампанского, никто тебе не говорит, что ты молодец. Хотя в целом, если мы рассматриваем гормоны, то это плюс-минус одно и то же. Ну, то есть, что там дофамин, что тут, ну, как бы эндорфин.
0: А алкоголь мы осуждаем, если что, на всякий случай.
1: Безусловно.
0: Не надо, вы идите бегать и все
1: утра. У меня гибкий ЗОЖ подкаст называется. Гибкий ЗОЖ. Да. Это баланс, понимаешь?
0: Вот раз сама зашла на территорию, расскажи немножечко про вот этот подкаст, про гибкий ЗОЖ и как тебе в роли вот человека, который, вот знаешь, задает вопрос. Вот это вот все.
1: Мне очень круто, мне гораздо удобнее на их задавать, чем на них отвечать, но мне супер интересно и самое мое любимое направление в подкасте, это когда приходит какой-нибудь врач, специалист, и ты начинаешь спрашивать, а как это вообще устроено. Ну, то есть, вот, там, не знаю, как правильно спать, например. Есть люди, которые там плохо спят, почему и зачем, как это работает. То же самое со всеми остальными людьми, которые там, какие нововведения, что открыла наука. И на самом деле я поняла, что по объему комментариев и по тому, как часто люди задают вопросы конкретно по тем специалистам, с которыми был подкаст, что я поняла, что больше всего людей заботит лишний вес, сон и тревожность. Вот, типа, три вещи,
0: базовый,
1: которые...
0: Набор любого человека.
1: Да, и да. И еще очень круто зашел подкаст с геронтологом, когда мы говорили о том, что это, ну, типа, как не стареть, и кто не стареет, и когда надо там начинать об этом думать. Вот, и это тоже было очень круто, очень интересно, поэтому я обожаю вот конкретно узнавать, как это работает.
0: Скажи какой-нибудь факт, который тебя прям поразил. Вот ты на подкасте, вот вы записывали, и ты, может быть, думала иначе, а оно оказалось вот так. Либо ты просто думаешь, как это вообще может быть правдой? Любой факт. Может быть, опять же, что-то и
2: то, что Познеру 89 лет.
0: Да, это очень невозможно в это поверить.
1: О том, что Москва является голубой лагуной, например.
0: Что,
1: ну, типа, голубая лагуна — это территория,
2: заведение,
1: на которой...
2: такое.
1: Да, именно. Да, голубая устрица. Так вот, голубая лагуна — это место, где люди живут очень-очень долго. То есть, где существуют условия для того, чтобы было как можно больше концентрации долгожителей.
0: В Москве!
1: И когда я поняла, что Москва причислена к территориям, которые называются голубыми лагунами, потому что я думала, что это исключительно там Средиземноморье, какая-нибудь...
2: Ну, Япония там, да.
1: Ну да, ну то есть какая-нибудь там Южная Америка с точки зрения климатической зоны. Ну, в общем, и когда я поняла, что Карл, типа, Москва, я думаю, да ничего себе. Вот. Это первое, второе...
2: Это при Собянине не случилось?
1: Конечно, конечно. Мы все похорошели при Сергею Семеновичу. Это очевидно. Вот. Это факт, который меня удивил.
2: Я теперь этим буду козырять каждый эфир, наверное.
0: Чем именно? Что Москва? Ну, да. Это удивительно, потому
2: а то
0: что...
2: А мы просто говорим про московское долголетие, а это же
0: не шутка, оказывается.
2: Не шутка,
1: представляете себе? Короче, вот Москва стремительно растет по количеству долгожителей и является одним из самых комфортных мест на Земле именно для того, чтобы люди долго-долго-долго жили.
0: Ребят, если вы сейчас испытываете какую-то тревогу и думаете, господи, да что это за город, я не могу тут расслабиться, так это все во благо. Хотите жить 100 лет? Ну, надо поработать. Какие варианты у нас? Никаких.
2: Да, чуть позже поговорим про событие, которое произойдет уже через 3 дня. Ничего себе, вы в такие морозы тут занимаетесь беготней, понимаешь ли.

0: меня такие же эмоции, как у Ксюши, недоумение. Что вообще ты хотел от нас? Что мы должны были сделать вообще в этот перерыв? Ничего не понятно.
1: В смысле в перерыв? Ну, какой перерыв?
0: Да ничего, да, все.
1: Обсудить грядущую гонку героев. Спасибо, что не перекрываете весь город для тех, кто бегать не любит.
2: Да, да, да, да, да. Я знаю, что вот есть, что Москва разделяется, как и любой другой город, разделяется на две части. Это люди, которые говорят, как классно я бегу, или как классно я болею, супер, вот такое настроение, мероприятие, классно, шарики, фонарики, вообще все остальное. И люди, которые, господи, будь вы прокляты вообще.
1: Да, то же самое в Петербурге происходит, когда разводят мосты. Туристы там все кисают кипятком, а местные, да, я не опоздал.
0: Но я пробег вообще не разделяю в том плане, что вот именно в этот день всем куда-то надо ехать. Ну, посидите дома, дайте людям побегать. Я просто тоже бегаю. Я поддерживаю все эти движения. Вот это вот нытье. Опять из-за них перекрыли весь город.
1: Я живу в Подмосковье и все равно жалуюсь и сетую.
0: Сидя дома вот так вот.
1: Сидя дома 100%.
0: Просто за компанию по хейчу.
1: А как и все в комментариях этим и занимаются.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть. Насколько грандиозно, может быть, уже известно, сколько будет человек, какие-то примерные ожидания.
1: Записаться еще есть реальность вообще или уже все?
2: Ну,
1: лимит исчерпан.
2: Ну, лимит почти исчерпан, но, безусловно, записаться есть, ну, существует возможность. Обычно солдаут наступает там за 2 дня, сейчас у нас там 3 дня до мероприятия, поэтому еще можно что-то последнее купить, приобрести. До 17 октября в Парке Победы будет завершение сезона гонки, ну, летнего сезона, давайте так. Будет урбан. Урбан отличается, гонка героев урбан отличается от стандартной забегов с препятствиями, потому что это происходит не в грязи.
0: Спасибо.
2: Там нету водных, ну, почти нет водных препятствий. Вот. Ну, и, конечно, она такая более, ну, городская, что ли, поэтому...
1: В белых кроссовках можно, при желании.
2: Не
0: стоит.
2: Надо в белых кроссовках. Вообще, в целом, когда ты занимаешься гонкой или там бегом или чем-то еще в октябре, я думаю, что не стоит как будто бы выбирать этот цвет для тренировочной формы. Но если ты любишь стирать, если у тебя есть тайт, то не, тогда, ну, может быть...
1: Приходишь туда ради красивых фотографий.
2: Ну, не сфотографировался, значит, не был.
1: Значит, не был, да.
2: Когда у меня не высвечивается тренировка на часах, я такая думаю, почему? Ну, то есть, я прям искренне расстраиваюсь, хотя, ну, я же потренировалась, все было по плану, все в порядке, ну, типа, ну, не сохранилась она, ну и что? Ну, я такая, ну, как так-то?
0: Нет, это ужасно.
2: Как так? Ну, почему нет?
0: Это отвратительно. Хуже еще, когда, например, тоже вот бежишь, и у тебя вот GPS не работает.
2: Да, это
0: и все слетает, и ты думаешь, нет, пожалуй, я бегал, конечно, для себя. Ну, как я теперь всем скажу, что я бегал?
2: Причем в обычной жизни ты никому же не говоришь, что
0: да.
2: Ты, ну, то есть, вот это, ну, то есть,
0: да.
2: Тебя же не просят доказать, типа, а в Гармине покажи, ну, вот.
0: Да-да-да.
2: Это странно, да, я согласна. Вот, но я бы хотела, помимо всего, пригласить всех в следующем году на супер крутое мероприятие, которое пройдет 22 мая. Это забег.рф, самое большое мероприятие в мире. Мы проводим его, господи, прости, 11-й год будет в следующем году.
0: Сколько?
2: 11-й год. Да, и с нами в этом году участвовал 33 страны, и будет участвовать, мы надеемся, что мы договоримся с 45 странами, и 85 субъектов Российской Федерации будут бежать совместно с нами в один день в 4 дистанциях, километр 5, 10 и 21 и 1.
0: Вот километр, это
1: километр
0: тебе,
1: с
0: ты
1: дюжу,
0: можешь.
1: Километр с дюжу, все, вписываюсь, 22
0: мая.
1: Когда
0: вот люди будут заканчивать 20 километров, ты как раз первый закончишь, и вы вместе встретитесь.
2: Вот
1: главное
2: я на
1: 7
2: месяце, собственно, Милана пробежала первый километр, и я вместе с ней, да, и Влада тоже участвовала.
0: Сколько
2: в забеге.
0: Сколько ты на 7 месяце пробежала?
2: Ну, я пробежала километр, это как бы понятно.
0: Все.
2: Вот, но на следующий день я, конечно, пробежала десятку, потому что, да, да. Ну, просто...
0: Ребята,
1: Ксения Шойгу,
0: да.
1: Человек-машина,
2: да.
1: На новом радио.
3: Выходные. Новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.

0: хочется всегда.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Ксения Шойгу.
2: Ну, доброго всем вечера.
1: А вот представь, кто-то только сел в машину, еще не знал, что мы тут.
2: Я немножко перезагружаюсь.
1: Слушай, ну ты вот если каждое утро будешь в 7 утра по 12 километров бегать, конечно, тебе нужно перезагрузиться в 7:30.
2: Ну да, в целом было бы неплохо.
1: Понимаешь, поэтому так, чикс. Ты, кстати, во сколько спать ложишься?
2: Я поздно ложусь спать. Ну, для меня поздно. Для меня поздно. Я ложусь спать, и вот для меня очень... Я жуткий жаворонок, и поэтому если я ложусь... ну, то есть я начинаю прям ругаться, если меня задерживают, ну, там, в час ночи, я еще не дома, я прямо начинаю капризничать. То есть я как ребенок такая, нет, все, мне все не нравится вообще. Где моя постелька? Мне очень нужно уже спать.
1: Друзья, да. Если вот вы слышали, вот знаешь, вот эти все вот буквари, вот плакаты обычно, вот они вот в санаториях висят, вот как должен выглядеть здоровый человек, вот какой, что такое здоровый образ жизни. Так она с тебя все писали, понимаешь?
2: Я очень скучная. Вот когда, знаешь, есть такие классные образы девушек, которые там вот все, она вот, она там легла в 4 утра, проснулась в пустой квартире, значит, такая вот, типа, уже обед, вот вообще не я, вообще не я, просто я всегда хотела, чтобы я создавала такое настроение, ощущение, но это просто абсолютно нет.
1: Ну о чем мы говорим, если я спрашиваю, какой твой идеальный ленивый день, и я просто вижу боль на твоем лице, когда вот мне один день я не занимаюсь спортом. Мне тренер сказал, надо отдыхать.
2: Нет, день без плана, день впустую вообще. Даже выходной. Тем более выходной, если он
1: конечно.
2: Без плана. Боже мой.
1: Куда
2: боже.
1: Сразу пойти?
3: Ну, вот смотрите, вообще. Вот вы сейчас про ЗОЖ говорите, а ведь это стало таким прям, ну, крутым, модным явлением. Это прям мейнстрим мейнстримович мейнстримов.
1: Но это хороший мейнстрим мейнстримович
3: и
1: мейнстримов.
3: Как в движухе-то конкуренция на эту тему?
1: Сейчас же, да.
3: Вы скорее партнеры, которые друг друга уважают, или вы... Вот наши бегуны лучше, чем их бегуны. У них не настоящие.
2: Но аудитория у нас пересекается очень много, потому что люди любят бегать абсолютно разные мероприятия, и поэтому тут процентов на 20-30 мы абсолютно точно пересекаемся с другими организаторами. У нас совсем нет конкуренции, если мы говорим про мероприятия, просто потому что изначально, исторически, как будто все понятно распределились.
1: Угу.
2: Если говорить о том, что есть большое количество энтузиастов, то есть, ну да, мы понимаем, угу. что вот, ну, не знаю, работать в банковской сфере и организовывать мероприятия, это по доходности, типа, вообще разные вещи. И во всем мире на спорте, именно на организации мероприятий, крайне сложно зарабатывать. Это в основном люди, которые почему-то вот хотят это развивать. Ну, это вот как радиостанция. Типа, ну, кто-то любит музыку, а кто-то любит вот заниматься спортом и организовывать подобные спортивные там движухи какие-то. Поэтому мы не то чтобы... Ну, то есть нас не то чтобы супер много, и мы такие, ох, боже мой, ну как же вот мы сейчас будем драться за рынок. Скорее, это исторически сложившаяся какая-то вещь, и... мы все понимаем, кто что будет организовывать, и у кого какое количество мероприятий. Мы по датам всегда договариваемся для того, чтобы, ну, с одной стороны, людям было удобнее и проще, чтобы график был, ну, относительно равномерный. Но если представить, что московскому марафону, там, нашим большим партнерам 13 лет, и гонки героев тоже 13 лет, то, ну, за 13 лет-то мы уж друг друга-то как-то...
1: Ну да.
2: Вообще, без на короткой ноге. 13
3: да.
2: лет, представляете? Мы начинали с 400 человек бежало старт. Сейчас у нас больше 50 тысяч по сезону пробегает совместно с нами на разных мероприятиях, если мы говорим про гонку. И в забеге в прошлом году, ну, в этом году, в 10-м подряд участвовало, только в стране бежало 200 тысяч. В Москве было 50 тысяч человек участников.
3: Возрастные ограничения есть?
2: Никаких. Я видела, когда на одном километре я бежала совместно со своей дочкой, и я видела, как кто-то потерял соску. Я поняла, что просто это самый вообще адепт нашего бегового мероприятия. Просто он так рванул на самом финише, что потерял самое ценное.
1: Мне еще нравится, когда, наоборот, очень пожилые люди бегают. Очень,
2: это
1: пусть медленно,
2: дорога,
1: но...
2: жизни.
1: Это очень круто.
2: Это очень крутое мероприятие. Мы каждый год его организовываем. Ну, город Санкт-Петербург его организовывает. Мы помогаем активно. И вот там самые возрастные участники, там самому взрослому, по-моему, было за 90. И да, и я желаю всем иметь такую возможность. С учетом того, что в Питере в этом году забег проходит в январе обычно, ну там в конце января, было, ну,
3: минус 60.
2: Ну, то есть минус 27.
3: По ощущениям.
2: Нет, это вообще... Нет, минус 27. Ну, а минус 27 ветерок, в Питере, это капец, минус... Да. 100. Ну, типа, минус 100 всегда.
1: Конечно.
2: Там и так, если плюс 2, то минус 100. А если минус 27, то мне вообще кажется, что лучше просто не выходить. А тут люди марафон бежали, марафон! Вот. Я даже не решила,
3: с попутным ветерочком.
1: Такое. Марафон — это 42 километра?
2: 42 — 200. Вот когда ты бежишь 42 километра, 200 метров эти ты очень ощущаешь.
1: Значит, а вот эти, вот они очень нужны, да? Вот тут, почему нельзя округлить было?
2: Ну, потому что...
1: В чем логика?
2: Ну, типа же это было же с Древней Греции. Кто-то куда-то бежал, добежал, сообщил новость и умер. И вот это вот...
1: Отличная реклама марафона!

0: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новое радио.

0: только 2 часа.
1: Конечно, жаль, я вообще не поняла, что у нас как бы уже наш последний выход в эфир. Нормально? Адекватно? Что-то мы заболтались.
2: А вот сказано, что жаль, что только 2 часа. 2 часа в день для спорта – это чересчур дофига?
3: Ну нет, это самое то. Вот, вот
2: нашел типа, кого спросить,
3: часик
2: да.
3: Это немножко не то. А вот полтора – это прямо нормальная такая история. Но 2 – это вот выходной, если вот прямо очень хочется вот так, посвятить себя спорту. Да?
1: А как вот эта вот история? Лучше 15 минут, чем вообще ничего. Вот нет, мы вот это не разделяем.
3: Но это же странно.
1: Ну, начинай.
3: Ну, это же странно.
1: Нам нужно как-то сподвигнуть тех, кто вообще ничего не делает.
3: Лучше просто пройдитесь и прогуляйтесь, вот. Если вот вместо того, чтобы сидеть на диване.
1: Вот, ну хотя бы.
3: Хотя бы.
1: Ну, потому что сходу так...
3: Вы большой молодец будете.
1: Все, ребят, это
2: занимаемся
1: вот ваш знак.
2: Занимаемся утром или вечером?
3: Это, знаете, как жаворонки и совы. Вот я, допустим, не могу, если я позанималась вечером, я потом не могу уснуть. То есть я такая в 3 часа ночи. Я в 3 часа ночи такая думаю, боже мой, может быть, кухню помыть? То есть не надо, для меня это опасно. А есть люди, которые занимаются только вечером. В основном вечером занимаются силовыми тренировками. Это такая история больше про железо потягать, да, поболтать. Ну, то есть тебе же сложно вот там бежать и болтать. А вот когда ты там, пожалуйста, штангу, а потом вот стоял с пацанами, час. Потер, что-то
1: да,
3: там
1: еще ягодичный мостик и еще час.
2: Ну и не будем забывать, что люди еще и на работу ходят с утра до вечера, а потом, соответственно, пойти, да, в партере поваляться.
1: Работа еще вот какая-то с утра до вечера, вот это вот придумали.
3: Вообще не очевидно, да.
2: Подумал,
1: да. Скажешь иногда, не подумав вообще. Я просто в 6 на работу прихожу вечера. Ухожу сейчас, уйду, поэтому я не понимаю.
3: Вообще непонятно. Не-не-не, не слышала, не знаю.
1: Ребят, извините, конечно. Ты хотела рассказать нам про вот этот вот новомодный...
3: Гибридные гонки? Ну да, мы говорили о том, что очень популярен падл, и я сказала о том, что на самом деле сейчас есть такой вид спорта Hyrax, ну, точнее, компания, которая организует, которая придумала в целом вид спорта. У нас называется гибридные гонки, это часть бегового этапа, и с промежутками, с этапами, которые там ты пробежал, потом у тебя есть определенные упражнения силовые, да, там ты либо погреб, либо там что-то поднял, опустил, ну, в общем, запрыгнул куда-то, есть разные варианты, разные виды, и сейчас самое быстро растущее направление, потому что это на самом деле одна, ну, по мнению специалистов и врачей, это одна из самых полезных видов, один из самых полезных видов спорта, потому что самое полезное – это совмещать кардионагрузки и силовые нагрузки. Вот это, собственно, то комбо, которое есть. И неожиданно Международная федерация триатлона быстренько подсуетилась и вписала это в триатлон. Ну, то есть, это как бы не очень имеет какое-то отношение к триатлону, но сейчас это официальный вид, который принадлежит к Международной федерации триатлона, а, следовательно, можно ждать в следующем году несколько мероприятий, которые пройдет под эгидой федерации, и, очевидно, мы постараемся сделать это максимально красиво, круто, интересно. Вот. И я даже подумываю как-то принять участие тоже, потому что... Ну, да.
1: Я тебя умоляю.
3: Ну, да. Как будто бы я удивила кого-то.
1: Я подумываю. Она уже все тренировала.
3: Ну, я начала, да, активно уже отжиматься, думаю, все, надо не ударить грязь лицом.
1: Я просто напомню, что человек перед тем, как его будут кисарить, потренировался.
3: Потому что нужно быть в хорошем настроении.
1: Вот это вот так. Ну так, если вдруг вы пропустили, да, и думаете, что вот вам очень лень заниматься спортом, вот, Ксюша, вот...
3: Я расстроилась, я выложила спустя месяц, я выложила фотку, что я, как бы, в какой я форме. Я думаю, я такая гордая, такая классная, так все хорошо. Вот, и мне начали писать, что это вообще консерва, и это вообще неправда, и надо... И я все пытаюсь записать, чтобы я с ребенком была и в спортивной форме, но я не успеваю.
1: И второй ребенок должен быть тоже рядом, ну, да, чтобы они понимали, да, что это не, не архив.
3: Да.
1: А сейчас в мире и понимаешь ли, ну...
3: И вот можно все что угодно.
1: Поэтому да. Давай анонснем еще раз все то, что мы можем анонсировать. Вот про... Вот еще же есть время.
3: Итак, у нас Урбан 17 октября. Всех зовем, всех приглашаем. Тот, кто успел, молодец. Тот, кто собирается успеть, мы надеемся, что вы успеете. и поучаствовать в гонке героев Урбан. Это конец сезона. Очевидно, что очень хотим, чтобы все 22 мая поучаствовали в забеге в любом субъекте Российской Федерации, либо в формате онлайн-забега, либо в очном формате. Все зависит от того, каким образом администрация приняла решение нам продемонстрировать, собственно, участие и как нам позволили организовать мероприятие. Велогонка «Россия» тоже очень круто. По «Золотому кольцу» в следующем году круглая дата, 60 лет. И это веломероприятие, которое пройдет в городах «Золотого кольца». Тоже будем анонсировать заранее. И очевидно, что те, кто любит велосипед и экскурсии велосипедные, велопарады, например, какие-то медленно, когда люди ездят, тоже всех зовем, всех приглашаем. Вот так.
1: Роскошь. Прекрасно. Спасибо большое. Мне стало стыдно за все прогульные тренировки. Я сейчас на этой эмоции пойду домой. Завтра, если будет спортивное телодвижение, знай, что это ты причина этому.
3: Боже мой.
1: Да, ты можешь просто дочь укачивать.
3: Я буду гордиться собой.
1: Каждый день теперь. У нас в гостях была Ксения Шойгу. Ребят, хорошо вам вечера. Спасибо, что пришла.
3: Спасибо.

чаще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Накинул лирики вечерний Женя Трофимов и «Комната культуры» на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Значит, листаю мессенджеры и вижу канал Hi AI Media. Итак, ребятушки, в индийских вузах проверили, что будет, если перед каждой лекцией забирать у студентов телефоны. И ты знаешь, оценки подросли, но совсем чуть-чуть, не так, как ожидали авторы эксперимента. Погнали, описываю. Эксперимент шел целый семестр в 10 вузах, и участвовали в нем около 17 тысяч студентов. Выборка солидная, да? Одни группы перед парой сдавали смартфоны в ящик, другие же учились как обычно. Ну, соответственно, трубка была в доступе все время. Сильнее всего запрет помог первокурсникам и тем, кто и так был в отстающих. Сильным же студентам и технарям было вообще без разницы, что есть у них телефон, вибрирует на ляжке, что он где-то там в коробке лежит. В аудиториях без телефонов стало тише и спокойнее. Даже преподаватели реже доставали свои смартфоны, хотя им никто ничего делать не запрещал. Вот, а сами же студенты к концу семестра стали охотнее поддерживать этот запрет. Самое же странное, что со стороны студенты без телефонов казались наблюдателем более рассеянными. Это потому что от непривычки не знали, куда от скучных лекций глаза свои подевать. Ну а оценки у тех студентов, которые были без смартфонов, выросли, в принципе, не солидно. Тем не менее, традиция была поддержана. Так, ребяшки, ладно, другая какая-нибудь интересная информация на канале Hi Media найдется легко, а суперхиты и суперновинки найдутся легко, вот прям вообще изи на новом радио. К ним скоро.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство бы

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: В гостях у меня певица Юля Савичева.
3: Привет.
0: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
3: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком. Иногда это бывает матом.
0: Должна была показать ребенка, была на обложке, и вы очень долго время отказывались
3: и
0: не показывали.
3: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
0: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
3: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Где суперхиты?
1: У нас в чарте.
4: Стильно.
2: Где суперновинки?
1: У нас в чарте.
4: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
2: 16+.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
8: С 15 октября в кино «Непристойное предложение». Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть «Непристойное предложение». Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
1: Каким будет дом Мельниковы после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин woman.ru.
9: 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА «Арена». Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА «Арена». День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

это его визитная карточка, конечно, правда, в некой обработчике. Джейсон Деруло, диджей Гойя и Мелоди на новом радио. Мелоди, вот же название себе взяли. Назвать группу «Музыка», например, и колбасить, или, я не знаю, «Хорошая песня». Ладно, что-то меня куда-то не туда несет. Много разных на свете песен, но хороших не так уж много, и в целом они все практически сконцентрированы в эфире нового радио. Суперхиты и суперновинки всегда, к ним скоро.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
2: Яндекс упорно не хочет мне показывать, какой сегодня бесполезный праздник существует. А нет, нашелся день Чак-Чака. Ну, я думаю, где-нибудь в Казани не совсем бесполезным назовут эту дату.
3: Знаешь,

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
7: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве «The Art Newspaper Russia». Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
8: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
9: Интернет для женщин woman.ru.
8: 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Новое радио.

Тоже думаешь, что многое бы сейчас отдал, лишь бы на Казантипе оказаться в том самом 2005 году. А Филатов и Кэра среди счастливых людей, собственно, омаж и респект тому самому, точнее, той самой республике. Так, ребятушки, что я хотел сказать? Хватит уже олеть и думать. Пора уже искать хату на Новый год. Ладно, шуточка. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, мы группа Угли.
2: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
1: Это песня о самой большой и чистой любви. И мы желаем каждому из вас ее обрести.
2: Ваши угли.
3: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво. Крепче меня держи.

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

Еще один эпизод «Магии радио». Если ты в спокойной обстановке эту песню услышал внезапно, то, наверное, как-то так обволокло приятно. «Дискотека Авария» на новом. Данил Михайлов тоже был за старшего до сего момента, а сейчас ушел искать РТО.

0: вам.
1: Привет вам, дорогие слушатели нового радио «Это НЮ». У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
2: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, тай, как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.

0: нове радіо.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Новое радио.

0: Запрись со мной.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?